0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Катилась по асфальту весенняя вода. Стрижи крутили сальто в звенящих проводах. И горло не жалея,

холода в холода от насиженных мест. Нас другие зовут

0: может здесь, может там, где же наша звезда, может здесь, может там, где же наша звезда, может здесь, может там, где же наша звезда, может здесь, может там, где же наша звезда, может здесь, может там.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимны. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 72 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотенко.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угарант 121-27-46-29. Город Москва. Усилки плюс.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
9: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
8: Из-за чего это происходит?
9: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
8: А чем это грозит?
9: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру звездочка 125. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
8: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
9: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
8: Узнать все о Стопиноре можно по номеру звездочка 125. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
9: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору. Сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
8: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру звездочка 125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день. Встречи с артистами.

Радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: «Жак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Жак Т-9».
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
2: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет Радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
8: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умела, все отдала, но надо уходить.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих и

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть.

из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угарант 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2», ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
10: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
11: Реклама нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш».
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
16: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество микрофинансовых организаций в России выросло впервые за 5 лет. К началу августа их стало более 800. Это на 8,5% больше, чем год назад, рассказали РИА Новости аналитики. Среди регионов лидерами по количеству микрофинансовых компаний оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Иркутская и Ростовская области. Топ российских городов по числу студентов возглавили Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщили РИА Новости в Миноборнауки. Также в рейтинге фигурируют Екатеринбург, Ростов.

0: Министерстве социального развития. Ранее в Госдуме рассказали, как получить единое пособие на ребенка. Сделать это можно через госуслуги, в отделении социального фонда или в МФЦ. На выплату могут рассчитывать семьи с невысоким доходом. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Выплату назначают на 12 месяцев. Индонезия рассматривает запуск прямых рейсов сразу из нескольких российских городов, кроме Москвы. Об этом пишут «Известия». Новые прямые маршруты могут запустить из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Все эти предложения ориентированы на Бали. Известно, что туда прибывают порядка 92% россиян, прилетающих в Индонезию. В будущем сообщение может охватить в том числе Джакарту. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Иван Кучин открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». 7 часов 6 минут, время московское. Вы слышите мой голос, Артема Демина. Это значит, время начинать утреннее шоу в формате 2D. Но какое же утреннее шоу без ее заливистого смеха?
1: Здравствуйте, наши любимые. Давайте начнем утро позитивно с поэзии, Артем.
0: Давайте, конечно, Марина.
1: Утро и 2D в эфире, и дуэт Артема и Марины. Ярких, теплых, светлых дней. Начинайте поскорей. Как люблю...

0: Артема смех, его песни лучше всех. Все от сердца, от души, словом, очень хорошо. Это Надежда Ершова из города Онега нам сочинила просто, да, поэма это, тут очень много дальше продолжения, я даже уже и не буду, там даже про конюшню есть.
1: Про конюшню, про то, как ты встречал Новый год с конями.
0: В общем, чего только нет. Надежда, вы красотка.
1: Да,
0: спасибо вам
1: огромное
0: за хорошее настроение. А теперь давайте перейдем к праздникам.
1: Что сегодня нам отметить?
0: Международный день левшей. Я, так как я переученная левша, я считаю, мой праздник.
1: Зачем тебя переучивать?
0: А я же ходила в художественную школу, и меня там все тыкали своей правой рукой в мою левую, когда мы стояли у мольберта.
1: Так, и ты решила,
0: и
1: что тебе это неудобно.
0: Так, все, буду как все. И переучилась, поэтому у меня до сих пор корявый почерк. Так, день шумящих ракушек. Это такая, которая к уху прислоняешь, вот эти, да?
1: Не знаю, наверное, да. Любая ракушка, мне кажется, если ее прислонить к уху, начинает шуметь.
0: Главное, чтобы оттуда никакой не вылез зверь.
1: Ракочельник.
0: Так, дальше. Даже не знаю, что это.
1: А, ну все понятно.
0: День сарафана.
1: Давай расскажем про день бензина.
0: Мне кажется, бензином-то, ребят, что
1: мне
0: происходит?
1: Кажется, да, мы должны начинать наше утреннее шоу.
0: Опять
1: «Ситуация на заправках».
0: Давайте расскажите, как в вашем городе, что у вас с бензином. Потому что даже та желтая заправка,
1: ну,
0: которая
1: Роснефть,
0: нас всех спасала,
1: конечно, да.
0: Теперь там только дизель.
1: Да, на Роснефти либо дизель, либо нету вообще
0: Лукойлы
1: ничего.
0: Лукойлы тоже пустые.
1: На нефтемагистрали есть, но там какой-то ценник сумасшедший.
0: Там это, да,
1: 92-й от 90
0: это
1: рублей.
0: Это заправка для тех, кто отчаялся, у кого есть деньги.
1: Да.
0: Так, Т-Бойл тоже местами есть, местами нет.
1: Т-Бойл есть, но если есть, то тоже дороже, чем Роснефть, рублей на 15 точно.
0: В общем, друзья, держите нас в курсе, что происходит в Москве. Ну вот если заправляться часов в 5 утра, то...
1: Принципе,
0: и найти
1: можно
0: заправку, где бензин есть, то, в принципе, очередей нет. А так очередей нет, потому что на заправках бензин
1: да,
0: нет.
1: Да, вчера я вечером не смог этого сделать, потому что действительно очень много желающих было заправиться. Ну что, впереди у нас новости, которые вы проспали.
0: Еще будет игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп.
1: А песня-то какая-то. Послушайте, да? Песню «Зачем?» Максим Апрель и Артем Демин.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Марина, с бензином мы рассказали, как ситуация. Как у тебя ситуация с хлебом? Расскажи, пожалуйста. Есть ли хлеб у тебя? И вообще, употребляешь ли ты данный продукт под названием ХЛЕБ?
3: Ты не поверишь, я сегодня на работу с собой взяла...
2: Хлеб!
3: Один кусочек.
2: Серьезно?
3: Да, черного хлеба.
2: Ты просто принесла черный хлеб?
3: Это
2: даже не сухари?
3: Я даже для тебя не взяла, понимаешь? Просто один... Оставался один кусочек.
2: Что значит, я даже для тебя не взяла? Я всегда у тебя просил хлеба? Я от тебя могу зрелищ попросить, но... Хлеб
3: я обычно как бы делюсь с тобой, понимаешь? А тут у меня такой прям вот...
2: В общем, да, дорогие
3: кусочек
2: друзья.
3: Кусочек черного хлеба.
2: Почему мы начали говорить про хлеб? Потому что потребление хлеба в России за последние 20 лет сократилось аж в два раза. Снизилось по сравнению с 2006 годом. Это следует из данных статистики. По итогам прошлого года россияне в среднем съедали около 35 килограммов хлеба. Это минимальное значение с 2006 года.
3: Один человек... перестали есть хлеб.
2: Да, вот, например, один человек в 25-м году съел в среднем 23,7 килограммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного. Вот, в 2006-м 62 килограмма на человека в год. Вот,
3: ого,
2: по сравнению...
3: 62 килограмма хлеба. Это прям
2: ну, это и черные, и белые, да, да. Ну, в общем, короче, мы стали меньше есть хлеба. А знаешь, что стали больше есть?
3: Нет, колбасы.
2: Мясо.
3: Да с
2: мясо
3: чего?
2: Стало. Да.
3: Я вообще...
2: Это продолжение этой же новости, которую ты...
3: Мне нравится, стала... Эдуард нам пишет, наш слушатель. А кто эти статисты? Статисты по себе не судят.
2: Профессия есть такая.
3: Кстати, может быть, нам обсудить это с 8 утра по поводу...
2: Едите ли вы хлеб?
3: Часто ли? Стали
2: и какой?
3: Меньше хлеба
2: вот,
3: есть.
2: Вот, какой хлеб еще едите? То есть важно не просто, едите хлеб или нет, а если едите, то какой? А может быть, вы сами печете хлеб? У меня был период, когда я сам...
3: Я помню, ты даже на работу приносил, это было вкусно.
2: Я могу возродить эту традицию.
3: Давай, мы же не худеем.
2: Да, да, да, вот именно.
3: Я
2: могу это сделать, но только ты не в один купальник потом опять в очередной раз не влезешь.
3: Слушай, в купальник легко влезть. Купальники растягиваются обычно.
2: Так, во что? А вылезть из него потом?
3: Нет, сложно влезть, например, в платье, в джинсы. Вот после отпуска самая главная проблема. Ты по купальнику, и там, ну, купальник закрывает там всего две части, ну, в смысле, да, две части тела.
2: Иногда они сливаются,
3: эти две части тела. А когда ты возвращаешься из отпуска, и тебе нужно влезть в джинсы, например, в узкую юбку, и ты понимаешь то, что, да, по купальнику не судят. Понравился ты или нет. Там же материал такой, ну, тянучий. Вот. Но я хотела не про это рассказать.
2: А ты уже не успеешь ни про что рассказать, да.
3: Ну, потому что... Ну, ты про хлеб три часа нам говорил тут.
2: Ну, потому что хлеб — это всему голова. Ты забыл об этом?
3: Тогда вопрос снимается. Хорошо.
2: Хлеб всему голова.
3: Скоро будет игра «Черный ящик». Оставайтесь с нами.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: УАЗ «Востроит», строит для чемпионов. УАЗ «Востроит», строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
3: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
1: Реклама не шеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывает компания «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах. 16+.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: вдали, твоей любовью согрет. Друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

0: «Что же в черном ящике?»
1: Начинается игра «Черный ящик», дорогие друзья. Ну, если вам привычнее вот так, то давайте так. Вот так, да?
2: Ой,
1: нормально?
2: Да, я выхожу.
1: Вот она идет, красотка. Вы только посмотрите.
2: Она тяжеленькая.
1: Сегодня тяжеленькая?
2: Ну, явно не кусочек колбасы в черном ящике.
1: Да, кстати. Сегодня тяжело.
2: У тебя это
1: есть? Нет, и я не очень понимаю, в какой момент...
2: У меня есть, и я хочу еще приобрести.
1: Ну, ты, как обычно, где-то нашла?
2: Нет.
1: Нет? Прям
2: это
1: купила?
2: Даже, это не я купила. Это
1: а кто
2: купила
1: это купил?
2: Мама.
1: А, мама?
2: Да. Это она... очень любит кошка.
1: Мама решила, что это необходимый, да, такой, ну, штука, которая должна
2: знаешь,
1: быть в доме.
2: Кто-то покупает кошкам когтеточки. А кто-то вот это.
1: Арбуз. Представили нам вариант. Кошки арбуз.
2: Ну да, кошки любят точить когти об арбуз. Смотрите, что же... Слово заимствовано из французского языка. И вот мы вчера с Артемом пытались даже узнать, а где же связь между вот тем, что заимствовано, и тем, как это выглядит.
1: И как это звучит.
2: И как это звучит.
1: Да, потому что звучит это не поймешь.
2: И у этого слова есть родственники. Ну, в смысле, другие слова.
1: Молоко, гардины, канапе.
2: А раньше это называли тренажером для королевской осанки. То есть, если у тебя есть это, то у тебя как минимум хорошая осанка.
1: Тренажер для королевской осанки.
2: В средние века и в эпоху Ренессанса
1: ковер.
2: Это было обязательным атрибутом.
1: Корсет.
2: В комнатах девочек из знатных сословий. Из-за того, что такая, как это назвать, конструкция такая, что нужно сидеть ровно. И спина, в общем, королевская осанка получается. Идеальная, аристократическая. А мальчики почему на этом не сидели? Интересно.
1: Мальчики сидели на других штуках.
2: На конях, например.
1: Трюмо, бра. Кто-то сидел на бра? Будуар, пишут очень многие.
2: Мебель для балов и интриг еще это называли. В 18 веке во Франции это было со специальными боковыми ручками. Это все расставляли вдоль стен в бальных залах. И дамы отдыхали между танцами, вели светские беседы и обменивались тайными записками, которые они вот вкладывали куда-то там в эти где ручки.
1: Табурет, пуфик, трон.
2: Так, ты что-нибудь знаешь про султанов? Оказывается, султаны это использовали как что?
1: Я только Лагучева знаю. Из султанов я знаю одного. Лагучева.
2: Ну, наверное, тогда, если вы спросите, показать фотографию этого султана Лагучева, то он скажет, это атаманка. Ну, на Востоке это называлось так, но выглядело примерно так же, и султаны на это клали ноги.
1: Стул со спинкой есть вариант.
2: Да без спинки же мы же вам говорим, нет спинки
1: кресло.
2: У этого.
1: Иппо-тренажер.
2: Иппо-тренажер. А, это которая имитация коня?
1: Для лошадей.
2: Ты знаешь, сколько это стоит, иппо-тренажер? Это не для лошадей, для людей. Это типа, как будто ты на коне. Вот такая вот штука. Ой, я показала это движение. Но есть же правильный ответ, правильно?
1: Табурет, софа, козетка, танкетка, трюмо.
2: Ну, уже хорошо.
1: И, внимание, барабанная дробь. Банкетка!
2: Да.
1: Первой была Юлия Терентьева.
2: Банкетка в французском языке означает скамейка. Как так исторически...
1: Сложилось, что я ведущий скамеек. Ведущий юбилеев и скамеек, и свадеб. Артем Демин, заказывайте.
2: Так, а как выглядит человек, который отгадал?
1: Ой, человек выглядит в потрясающем желтом платье Юлии Терентьевой. Да. Так, Юлия
2: Юлечка,
1: Терентьева
2: напишите нам ваш номер телефона.
1: Распечатывает какую-то коробку с подарками.
2: Может видимо, быть, с банкеткой.
1: Это был, видимо, Новый год, потому что на заднем фоне я вижу размыто эти шары новогодние.
2: Мне так нравится. Давай я придумала новую рубрику. Человек нам присылает фотографию, мы его описываем.
1: Зачем?
2: Мы пытаемся угадать, кем он занимается, с кем работает, туда-сюда. Если что-то угадало, то мы выигрываем приз от радиослушателя.
1: Ага.
2: От того, которого мы описывали. Нравится такая
1: хорошо.
2: Игра тебе?
1: Да, нравится. Но не нравится, как работает мессенджер Макс. Что-то он сходит с ума,
2: по-моему. Сегодня плохо работает мессенджер Макс.
1: Что-то тут какие-то прям конвульсии у него начинаются. Он подергивается вот так вот, что-то трясется. Одно и то же сообщение может приходить несколько раз. И ты думаешь, сейчас придет сообщение 50, а там все равно одно. Ладно, дорогие друзья, мы поздравляем Юлию Терентьеву. Юля, ваш номер телефона ждем. А пока хорошая песня.

0: новости на радио «Шансон».
1: Итак, новости, дорогие друзья. Какие у нас новости?
2: Плохо работает мессенджер Макс. Наши слушатели это подтверждают.
1: Кто сглазил мессенджер Макс?
2: Ну, если что, пишите в старую добрую тележеньку.
1: Тут, да. Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа. В Москве это врач-акушер-гинеколог и водитель грузовика, но с собственным транспортом. Предлагают в таком случае, если водитель грузовика с собственным транспортом, а акушер-гинеколог с чем должен быть собственным?
2: Креслом.
1: Креслом. Им предлагают зарплату от 300... С банкеткой. Им предлагают зарплату от 350 тысяч рублей. От... Понимаете, не 350, а от. Можно торговаться.
2: Слушают акушеры-гинекологи? Реально такая зарплата? Или
1: в Москве. Это... Акушеры-гинекологи в Москве. Если у вас сегодня выходной, напишите нам. Врач-косметолог...
2: Можно ли вас в долг попросить?
1: Так, если вы водитель грузовика с собственным транспортом, тоже напишите. Врач-косметолог и стоматолог-ортопед могут получать от 300 тысяч начальника участка заготовительного производства. Предлагают от 275 тысяч рублей. Но мы с тобой же читали новость.
2: Ну, реально есть такие зарплаты?
1: Стой. Постой.
2: Паровоз.
1: Мы же с тобой читали новости. Они сейчас научились в вакансиях выкладывать вот эти вот показатели с такими цифрами, с учетом
2: это, типа,
1: того, что ты...
2: медианная зарплата?
1: Не-не-не, что ты там как-то работаешь каким-то совершенно нереальным способом, практически без выходных, как какое-то дикое количество часов, ты берешь какие-то все дополнительные смены, которые только можно взять, выходишь во все праздники, которые можно выйти, и тогда только в этом случае получается вот такая зарплата. Но нормальный человек так работать, как правило, не может, он работает в два раза меньше, и, естественно, зарплата вот от 350 делим на 2, будет получаться 175. Но это мы с тобой читали, такая новость была, если ты помнишь.
2: Я помню, это было не так. Ты все не так. Там был один таксист, который решил заработать столько, сколько говорят в новостях.
1: Автовиков писали, да? Там еще, да, ну, там типа зарплата автовика.
2: Ладно,
1: там...
2: ну все, вы поняли. Давайте не будем считать чужие деньги. Если вы зарабатываете больше, чем 300 тысяч, то напишите, что вы работаете. Скидывайте фотографию, номер телефона, адрес и код.
1: И мы к вам едем.
2: Так, орангутаны в московском зоопарке из-за похолодания подобрали теплую одежду для прогулок. И 31-летняя Чава вышла в модном свитшоте с пингвинами, а ее мама Чапа, которой скоро исполнится 48 лет, в вязаном жилете. И даже есть очень милые видео, как орангутаны вообще... Ну, правда, холодно. Я понимаю прекрасно сотрудников зоопарка, которые решили обезьянок приодеть. Ты видишь видео это?
1: Нет.
2: С обезьянами. Ну посмотри, я что, зря его качала?
1: Видео с обезьянами, смотри. Да,
2: милые.
1: Нет, правда милые. Хоть
2: в зоопарк.
1: А что, в этой майке им теплее якобы будет?
2: А что, какой-то синтетический свитшот?
1: Так, интернет по паспорту хотят ввести в России. В Госдуме заявили, что пришло время отказаться от анонимности в сети из-за проблем с модерацией и блокировкой запрещенного контента. Значит, что предлагают? 95% аккаунтов в интернете, как правило, фейковые. Этим активно пользуются мошенники и распространители запрещенной информации. Вот. Ну, что я могу?
2: Есть еще время какие-то новости рассказать?
1: Да, еще одну, может, минуту целая есть.
2: В московском регионе дожди оказались в 40 раз интенсивнее нормы. Потому что это вот вчерашние и позавчерашние дожди. И говорят, что то ли еще будет, хотя я слышала, что все-таки следующая неделя еще будет теплой. То есть сейчас мы немножко вот эти холода,
1: померзнем чуть-чуть,
2: а потом орангутанов можно забирать свитшоты.
1: Так, и вот такая страшилка. Водителям Подмосковья начали массово приходить штрафы за нарушения, которые произошли еще в 2021 году. На госуслугах появляется постановление на 500-3000 рублей, но у многих нет ни фото, ни информации о месте и самом нарушении. Некоторые водители зачем-то уже оплатили эти штрафы автоматически, потом заметили некие странности. И в МВД сообщили, что водители получили уведомления о штрафах прошлых лет из-за сбоя, видите ли. Работа по устранению неполадок завершится в ближайшее время. Интересно, деньги вернут тем, кто уже на автомате заплатил?
2: Вернут.
1: Надеюсь, что
2: все-таки либо они перейдут вернут в оплату следующих штрафов.
1: А, да. Да. А впереди у нас гороскоп.
0: Шансон, реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
11: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет.
12: Людочка, вы ничего не забыли?
13: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
12: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
13: Так до ноября, время еще есть.
12: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
13: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
14: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
18: Дымова и Демин на «Радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 13 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, постарайтесь не натворить каких-нибудь неприятностей по глупости. Любую энергию можно использовать в мирных целях, как мирный атом. И ваша песня «Дикая танго», Афины.
2: Тельцы, хорошее время для приобретения новых клиентов и даже партнеров. Вас ждет много интересных контактов и не исключены какие-то кратковременные командировки и поездки. Все держится только на вас и на вашей ответственности. Ваша песня «За тебя», Михаила Шеллига.
1: Близнецы, появится возможность хорошо заработать. Кстати, ваша личная жизнь вдохновит вас на трудовые подвиги. В финансовой сфере главная задача вовремя и уверенно сделать правильный выбор. Ваша песня «Бабье лето», Валерия Курас.
2: Раки, будьте сегодня предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком. Вместе вы способны свернуть горы, и все мечты станут реальностью. А музыкальный совет ловите в песне «Безответная» Анастасии Самбурской.
1: Львы, финансовый вопрос наконец-то перестанет вас беспокоить, и наступает стабильная успешная неделя. Сегодня возможны значительные денежные поступления. Настроение ловите в песне «Будет светло» Михаила Бублика.
2: Девы, избегайте в этот четверг поспешности и не впадайте в уныние, даже если вам кажется, что что-то идет не так. На самом деле все идет правильно, и вы уже почти у своей цели. А ваша песня – это Лена Виктора Дорина.
1: Весы, сегодня вам стоит придумать новый способ развлечения. Не жалейте фантазии, вы придумаете нечто такое, что подарит вам самые яркие эмоции. Ваша песня – Владимирский централ Михаила Круга.
2: Скорпионы, сегодня нужно проявить скромность, поэтому не планируйте никакие крупные покупки. Будьте благоразумнее. Наведите лучше порядок дома. А ваша песня к единственному Любови Успенской.
1: Стрельцы, будьте осторожны. Сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент. Среди людей вас окружающих может оказаться кто-то, кто очень обидчив. Ваша песня «Мимозы» Максима Апреля и Светланы Терновой.
2: Козероги, вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас компрометировать. А ваша песня в этот четверг «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
1: Водолеи, постарайтесь уделить достаточно внимания своим родственникам, иначе в семье возможен разлад и обиды. Ваша песня «Цепи» группы «Кабриолет».
2: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода. Вам будет трудно найти взаимопонимание с коллегами, но это сделать необходимо. Улыбайтесь, это работает. А ваша песня сегодня «Забыть нельзя» Артура Руденко.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: дорогу сон.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Высококвалифицированные иностранные специалисты заплатили в российский бюджет 81 миллиард рублей налогов за 3 года. С 2022 по 2024. Об этом пишет газета «Известия». В прошлом году такие специалисты оформили почти 70 тысяч разрешений на работу. Это стало рекордом за все время действия программы с 2010 года. Иностранцы могут получать разрешение на работу без квот. Документ действует 3 года с возможностью неоднократного продления. Больше всего высококвалифицированных специалистов прибывает из Китая, Туркмении, Индии и Турции. Пенсию по старости в России в следующем году не назначат никому. Как пояснил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин, до 28 года включительно действует переходный период корректировки возраста выхода на пенсию. После его завершения пенсионный возраст достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Для получения страховой пенсии по старости необходимо накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь

0: этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем, как часто вы едите хлеб и какой выбираете. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
3: Аэропорт и табло. Прости, нам с тобой вправду везло, а значит, будет вести.

0: Та музыка про нее, про нашего спонсора, про Юсуповскую больницу. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, дорогие друзья, решили мы сегодня с вами поговорить о голове, потому что...

0: что он всему голова. Потребление хлеба в России за 20 лет сократилось в 2 раза. И это связывают с тем, что люди разнообразили свой пищевой рацион и делают упор не только на картофеле и хлебе, но и на мясе, рыбе, овощах и прочих продуктах.
1: Не знаю, как без хлеба-то?
0: Ты
1: даже
0: знаешь,
1: если, например, сделал ты себе овощной
0: есть
1: салатик.
0: Есть у тебя любимый хлеб. Вот любимый.
1: Да, есть.
0: Это черный или белый?
1: Черный кирпич, купленный только что. Вот эта вот горячая корочка.
0: Черный кирпич с горячей корочкой, значит, выпечен где-то в магазине, в супермаркете.
1: Нет, я в Москве вообще такой хлеб не видел.
0: Так ты в Москве хлеб не ешь.
1: Это история из детства, мне кажется, у каждого ребенка была, когда ты идешь в какой-нибудь там сельский магазин или в маленьком городе.
0: Заходишь сейчас в любой магазин.
1: Это не тот.
0: В любой супермаркет. Например, вот этот известный супермаркет «Недокресток», например, да? Вот заходишь к нему, вот, а там они же сейчас тоже выпекают.
1: Но это не то. Это не тот черный кирпичик из детства, который ты до дома не доносишь, и уже ты съел и одну с одной стороны горбушку, и с другой.
0: При этом он хрустит.
1: Понимаешь, вот не просто же так диетологи говорят, что хлеб это вредно. При этом, если взять поколение...
0: Диетологи так не говорят.
1: Как? Ну, если,
0: они
1: если ты хочешь
0: так
1: похудеть,
0: ну,
1: не ешь хлеб. Убери хлеб из рациона.
0: Ну, возьми
1: так
0: черный,
1: диетологи.
0: Зерновой.
1: Я тебе про другое говорю. У меня есть ощущение, что вообще в целом разговоры о том, что хлеб это вредно, которые в последнее время действительно на каждом углу все, что это булки, выпечка и вообще хлебобулочные изделия.
0: Конечно.
1: Типа это все вредно, все это... Но... Просто взять сейчас вот нарезной, например, вот этот белый батон. Они же все какие-то срок годности космический. Они даже не плесневеют, когда ты, ну, если ты положишь это в пакет, это будет лежать целую неделю. И он не зачерствеет. Ну, то есть в целом у меня есть ощущение, что это какая-то химоза.
0: Конечно,
1: и поэтому
0: конечно.
1: Это вредно, а не потому, что там много углеводов или еще чего-то. Поэтому, наверное, люди стали меньше есть хлеб, нет?
0: О, люди, к вам обращаемся. Вы стали меньше есть хлеб? Напишите, какой ваш любимый хлеб. Если печете, то тоже об этом напишите.
1: Именно вот
0: сколько съедаете хлеба?
1: Представьте, что 20 лет назад вы вспомните себя.
0: Да,
1: действительно вы ели больше хлеба?
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Давайте вспоминать, как было тогда и как сейчас.
0: Я раньше пельмени ел с хлебом. И макароны ел с хлебом. Я сейчас хотя бы остановился. Я вчера даже рис ел без хлеба. Хотя была мысль такая. Ну, рис, рыба. И думаю, хлебушка? Да нет. Вроде рис нормально, можно без хлеба. Вот. А раньше, да, вот я любил прям с хлебом все.
1: Смотри, вот ты что-то...
0: Все, я потом. Все это потом. Все. Все рассуждения потом.
2: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 72 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон» с Деминым и Дымовым.
3: Мне нравятся все женщины на свете. Блондинка или брюнетка, все равно –

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня хотим с вами откровенно поговорить о вашем потреблении хлеба. Заметили ли вы за последние 20 лет, что потребление ваше сократилось в два раза этого замечательного и жизненно необходимого продукта, богатого клетчаткой, витаминами и прочими полезными веществами?
2: Я очень люблю хлеб, и я от него никогда не откажусь. Потому что, смотри, ну, допустим, даже нарезал...
1: Покажи хлеб, который ты сегодня принесла с собой.
2: Ну, он у меня...
1: А, в другой комнате?
2: Да. В общем, смотри...
1: А когда ты будешь его есть? Отщипнешь корочку? Ой, кусочек.
2: Ну, он невкусный, кстати.
1: Серьезно?
2: Ну,
1: а зачем
2: это
1: ты
2: не
1: берешь
2: тот, который я
1: невкусный
2: хотела?
1: Невкусный хлеб.
2: Ну, был кусочек хлебушка дома, я его и принесла.
1: Марина, у тебя в доме должен быть только самый лучший хлеб. Элитный.
2: Почему?
1: Ты ела хлеб сорт пушкинский?
2: Нет.
1: О.
2: Это где?
1: Я тебе потом расскажу. Но
2: так,
1: сейчас,
2: хорошо,
1: если
2: смотри,
1: начну описывать...
2: А ты хлеб ел дрезденский?
1: Нет, не ел дрезденский.
2: А вот а как ты в Липецк ездишь тогда?
1: А что, прям в Липецке есть дрезденский
2: хлеб? Там есть сеть магазинов хлебных. Там еще булки, тортики. Угу. И вот там есть дрезденский. Такой черный, круглый.
1: На Ли начинается, на Мак заканчивается?
2: Да.
1: Серьезно?
2: Угу.
1: Я ни разу... Я вообще туда ни разу не заходил даже в магазин.
2: А, вот это да.
1: Я думал, там только
2: вот
1: макароны продаются.
2: Они вообще нет.
1: Серьезно? И там прям...
2: Они изначально макаронами занимались? Я что-то
1: откуда
2: думала,
1: я знаю? Мне казалось, что это сокращенно от слова макароны. Нет? Ну ладно.
2: Интересно.
1: Интересная версия,
2: новости.
1: Да? Подумай,
2: так, я же тебе рассказала, что там обалденная ромовая баба. А, я тебе привезу. Ладно, я же, у меня теперь есть бензин, значит, я смогу съездить к дочери на выходные, поэтому я привезу тебе.
1: Ну давай, ладно. Так, все, что пишут?
2: Так, подожди, я хотела тебе сказать, вот смотри, сейчас лето, у всех огурцы, помидоры пошли, как здорово порезать себе такой салатик. Можно заправить его сметанкой. Можно заправить его каким-нибудь ароматным маслом.
1: Ароматным, не рафинированным подсолнечным, чтобы прям пахло, припахло такое.
2: Да.
1: Да?
2: Да.
1: Люблю вонючий.
2: Привезти тебе такое
1: салатик.
2: Масло?
1: Слушай, ну сейчас, а что, у вас там прям маслодавка какая-то
2: я
1: есть?
2: Я же нашла ребят, которые в старом заброшенном
1: я
2: коровнике.
1: Я помню, ты мне привозила какое-то масло 50 миллилитров за 1000 рублей. Я сказал, да ну нет. Ты такая,
2: а я тебе что, его продавала?
1: Сыра. Ну да, ты же любишь продать.
2: Слушай, не, я сейчас.
1: Когда тебе нужны деньги, ты всегда что-то продаешь.
2: И так вкусно вот этот потом салатик, какую-нибудь горбушечку, хлебушку туда. Ну, прям вообще хорошо. Как можно от этого отказаться? Я не понимаю, люди, кто перестал есть хлеб, как вы это
1: сделали? А есть у нас слушатели, которые перестали есть
2: хлеб? А нам вот Наталья написала, что ей врачи запретили есть хлеб.
1: А,
2: и
1: ну это запретили.
2: Его не ест, посадили на
1: это
2: диету.
1: Это совсем другая история,
2: и
1: когда запретили.
2: Дальше Наталья пишет, раньше был очень вкусный и ароматный хлеб, такого сейчас вообще не купить. Вкусный хлеб был только...
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
4: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
11: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
12: Реклама не ФДО, Каргоби, ОГРН 128-870-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshand.ru в салонах 16+.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
14: Плохой полицейский.
15: Все живут по моим правилам, даже преступность.
14: И хороший полицейский.
16: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
14: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
1: Дима и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Марин, ты знаешь, что радио «Шансон» теперь можно слушать не только в приемнике?
2: А где еще?
1: В мобильном приложении, называется «Яндекс.Радио». Представляешь,
2: это
1: скачиваешь
2: здорово.
1: Себе мобильное приложение на телефон, на смартфон, «Яндекс.Радио», и все, и с тобой радио «Шансон» везде, в любом месте, в котором ты оказалась, в дороге, дома, на работе, где хочешь, слушаешь. Радио «Шансон».
2: Супер, друзья, включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время, без помех и без каких-то других преград.
1: А информация для лиц старше 18 лет.
2: Музыки много, «Шансон» один.
1: Это правда, тут не поспоришь.
2: А хлеб? Всему голова.
1: Да.
2: Мы с вами разговариваем.
1: Но хлеба стали есть мы меньше.
2: Ну, ты стал меньше есть, ты да, я нет.
1: Я чуть-чуть поменьше, нет, я прям очень люблю хлеб. И поэтому, когда я так начинаю там обедать, я не знаю, или ужинать, я слежу за тем, сколько хлеба я съедаю.
2: Как можно борщ есть без хлеба?
1: Я стараюсь кусать меньше. То есть я как бы хлеб оставляю в этом случае, но кусаю меньше. То есть раньше можно было укусить, даже пол куска сразу в рот. А сейчас уже кусаю небольшим.
2: Ты уже просто начинаешь беречь зубы?
1: Я начинаю беречь себя, Марин. И жду, пока ты начнешь это делать.
2: Ой, началось. Ладно, мы у вас спрашиваем, любите ли вы хлеб, часто ли его едите. Пишет нам Евгений. Хлеб раньше ел, потому что мама говорила, что надо есть все с хлебом. Вот, приходилось. А сейчас я не ем его. Если прям хочется, то захожу к друзьям и беру у них лепешку из тандыра.
1: То есть, это тоже очень вкусно.
2: Это
1: вкусно. Но это уже белая мука.
2: И это прям вредно, да?
1: Ну, это прям не прям вредно, но если ты склонен к лишнему весу или к ожирению, то, конечно, лучше от белого
2: Чего
1: хлеба.
2: Почему ты опять про меня говоришь? Я не понимаю, зачем.
1: Я сейчас про тебя не говорю.
2: Вот там Александр Наумов присылает фотографию. Там, значит, борщ такой красивый и 4 кусочка хлеба. Ну, то есть, как бы, получается, 2, но еще рыбу.
1: Вот я раньше съедал тоже вот эти вот 4 кусочка. Сейчас стараюсь,
2: с салом.
1: Сейчас стараюсь 2. И без сала.
2: Подожди, ты съедаешь 2 куска хлеба?
1: Ну, вот то, что прислал Александр, я съедаю в 2 раза меньше, да.
2: Ну, то есть, 1 кусок хлеба. У него...
1: 1, да. Один полноценный такой, да.
2: Так, а борща одна тарелка или две?
1: А борщ тут как попрет, Марин. Так, хлеб едим, а как без него? Голодным оставаться. Странные статистические данные. Да, хлеб дорожает. И что, стали меньше его есть, что ли? По мясу больше. Мясо тоже денег стоит. Странно, но мы не отказываем себе ни в том, ни в другом. Наверное, меня не посчитали статисты. Эдуард, если они вас не опрашивали, то они вас и не посчитали. Статисты...
2: Слушайте, мы же не берем трубки, когда нам не звонят незнакомые люди, мы же думаем, что это мошенники.
1: А это статисты, на самом деле, иногда бывают, да. Но им, правда, надо много времени уделить, чтобы ответить на все их вопросы.
2: Классное сообщение пришло от Елены. Мы не уменьшили потребление хлеба, куда же без него. Покупаем Орловского хлебокомбината нашего. Вкусный пекут также в супермаркетах у нас. И еще мы сами в хлебопечке делаем и в духовке. Летом очень вкусный рецепт хлеба от Олеси Куприн. Его можно сделать с хрустящей корочкой, можно мягкий. Присылает нам рецепт, что с ним справится даже человек, который никогда не пек, и будет вкусно. Будем пробовать печь хлеб?
1: В духовке?
2: Ты вот, знаешь, ты,
1: но у меня же есть
2: ты
1: хлебопечка.
2: Вот, ты вот не ведешь свои соцсети. Я считаю, тебе надо какую-то рубрику с рецептами, что ты что-то готовил. Допустим, мы с тобой в утреннем шоу обсуждаем тему про хлеб, и ты на следующий день приходишь после эфира, у тебя же время есть, и начинаешь выпекать хлеб, потом ты приносишь, мы его пробуем. Если он нам не очень нравится, мы начинаем его разыгрывать как приз.
1: Дмитрий Малыгин тянет волосатую руку.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несмотря на всевозможные заградительные меры для ввоза автомобилей из-за рубежа, поставки машин по параллельному импорту только растут. По данным агентства «Автостат», в июле 2026 года в Россию ввезли 44 тысячи новых автомобилей. Это на 57% больше, чем годом ранее. Почти половина объема, 21 500 машин, пришлась как раз на параллельный импорт, который вырос сразу на 59%. География поставок напоминает запутанный детективный сюжет. 46% машин едут напрямую из Китая, еще 31% транзитом через Киргизию, плюс свои 5 копеек добавляют Япония, Белоруссия и Южная Корея. А доля авто китайской сборки в параллельном импорте и вовсе достигла 71%. Китай уверенно держит марку. В фаворитах у импортеров Mazda и Toyota. В топ-5 также попали Volkswagen, Nissan и BMW. А если смотреть на конкретные модели, то хит-парад июля выглядит так. Mazda CX-5, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Toyota Highlander и Kia Seltos. Так что параллельный импорт не просто держится на плаву, а уверенно набирает обороты, пусть и с автомобилями мощностью до 160 лошадиных сил. Это самая непобедимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаран 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Откровенно! Сокровенно.
16: Откровенно о сокровенном.
17: Итак, хлеб всему голова. Сегодня говорим о хлебе, потому что статистика сообщает, в два раза потребление хлеба за последние 20 лет снизилось. Здравствуйте, пишет нам Валерий. Да, действительно, раньше приучали есть все с хлебом и есть много. Я в семье один ем много хлеба и пельмени с хлебом ем, а дети могут вообще без хлеба есть и борщ, и шашлык, и молочную кашу, без разницы. Они даже бутерброд умудряются даже как-то есть без хлеба. Просто берут кусочек колбаски, а сверху кладут сыр и огурчик, пишет нам Валерий из Тюмени. Кстати, да, я хочу тебе сказать, что мои дети тоже практически не едят хлеб. Глеб может, например, есть хлеб только вот с этими бургерами, когда там... потом мясо, то есть вот бургер может съесть, да? А так вот я ему говорю, там, возьми хлеб. Не, он даже какую-то там.
13: Ну, видите, растет какое-то новое поколение людей, которые
17: обходятся без хлеба.
13: Обходятся без хлеба. Но с другой стороны, взять, у меня есть знакомые, которые там куда-нибудь уехали в другие страны, угу. где нет такого хлеба черного, как у нас.
17: Да, в Турции отвратительный хлеб.
13: И это...
17: Отвратительный
13: ну,
17: хлеб.
13: Ну, а там же вот эти, помнишь,
17: только лепешки,
13: рогалики вот эти, какие-то вкусные.
17: Это вкусно,
13: были.
17: Да, колечки вот эти, вот эти, да. посыпанные кунжутом, да.
13: Но тоже это часто есть не будешь.
17: Ну, почему? Как вариант.
13: Ну, то же самое, понимаешь, вот все говорят, что вот французы всегда там, у них багет, круассан, вот это вот все.
17: Да. Сейчас, внимание, мнение человека, который ни разу не был во Франции. Ну, и что там? И что там с французами-то? Расскажи. Зашла ты как-то в булочную и говоришь, мне два круассана, пожалуйста. Это было во сне, да?
13: Нет, я просто к тому, что, ну, мы же не французы, я вот не понимаю, как можно каждый день на завтрак есть круассан.
17: Ну, как можно?
13: Ну, ты, ну как остаться при этом вот этими изящной, тонкой француженкой?
17: Очень легко, Марин.
13: Как?
17: Съедаешь на завтрак круассан, и все. В этот
13: подожди.
17: День ты поела.
13: Ну, а подожди.
17: Все.
13: Вот взять
17: все.
13: Какие-то фильмы. У них в сумочке
17: фильмы.
13: С собой багет.
17: Не надо смотреть на фильмы.
13: И какая-нибудь
17: Марина.
13: Бутылочка бургундского какого-нибудь.
17: В фильме, извини меня, и все по-другому.
13: А что именно в фильме по-другому?
17: Да я сейчас что-то подумал. Там уже больше, чем 18+, если я начну рассказывать тебе все про фильмы.
13: Ладно, за эфиром ты не расскажешь про эти фильмы.
17: Вот, поэтому да, за эфиром расскажу. Поэтому нет, на фильмы мы не равняемся.
13: Хорошо, на фильмы не равняемся.
17: Как едят хлеб во Франции, мы не знаем, потому что мы с тобой там ни разу не были. Про Турцию, да, сказать могу. Хлеб не очень. Черный вообще ни о чем.
13: В Италии как тебе? Там покача, да? И пицца.
17: Да.
13: Хлеба там тоже нет, значит.
17: Черного как такового?
13: Чиабатта.
17: Ну, чиабатта.
13: А
17: ты знаешь,
13: нет?
17: Ты знаешь итальянские
13: да?
17: слова.
13: Покача, пицца, паста, чиабатта, равиоли. Пронто.
17: Прекрасно. Ва бене.
13: Ты видишь, какое вообще у нас интернациональное шоу.
17: Бондюрно, конечно. Так, доброе утро. Хлеб ем очень редко, в основном бородинский.
13: Чао, рогац.
17: Кстати, вот бородинский. В Турции сейчас уже начали привозить наш бородинский. Я видел там в крупных супермаркетах.
13: С собой люди привозят
17: супермаркет. Супермаркет. А лепешки из тандыра совсем не калорийные. В них нет ни яиц, ни молока, ни разрыхлителей, ни какого-то масла. Только мука и вода. Конечно, если съесть их немерено, то потолстеешь. А так, в принципе, норм. Елена из Москвы. Ну что, хорошо. Хорошо, я на лепешки
13: да?
17: не наезжал, кстати.
13: Ты наезжал на лепешки.
17: Но я наезжал на лепешки.
13: На кто-то наезжаешь. Алексей нам пишет. Как это прозвучало, да? Алексей нам пишет, я за последние 2 месяца съел пару кусочков хлеба, исключил хлеб и сахар из рациона вообще. Зато ем сало, а его сначала, конечно, очень хотелось есть с хлебушком, но сейчас я привык есть сало просто с чесноком без хлеба.
17: Ты бы смогла
13: скинул
17: съесть?
13: Почти 8 килограмм.
17: А-а-а.
13: Так, за месяц небольшим исключение хлеба реально помогает сбросить вес. Ну, естественно, исключил еще и булочки, и пирожные. Алексей, а изначально какой был вес? Может быть, у вас много было лишнего?
17: Ну да, и просто сейчас вода ушла. А вес...
13: Хлеба нет, вода такая, и я ухожу.
17: Да, кстати, да. А жидкий хлеб вы исключили? Ну, вы понимаете, о чем я, да?
13: Да.
17: Если вы взрослые люди, понимаете. Жидкий хлеб иногда пенится, когда в стакан наливаешь.
13: А еще другой есть жидкий хлеб.
17: Какой?
13: Ну, и так водка хлебная же тоже бывает. Возрастное ограничение 12+.
17: И мы, кстати, против употребления алкогольных напитков.
13: А мы тему про хлеб-то продолжим?
17: Я не знаю, как
13: давай,
17: скажешь.
13: Давай, потому что с тобой так много разговаривали.
17: Ты решаешь.
13: Ты наезжаешь на лепешки.
17: Ты главное. Я наехал на лепешку. Хорошо, что не на коровью. Так, ладно, дорогие друзья, пишите. +7 909 955 103 и 0.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Прощание с Михаилом Гулько состоится в воскресенье 16 августа в Бруклине. Легендарный исполнитель ушел из жизни в возрасте 95 лет. Гулько – один из тех артистов, без которых невозможно представить историю шансона по-русски. Он работал с Михаилом Шуфутинским, Сергеем Коржуковым и другими артистами. В 2007 году Михаил Гулько стал лауреатом премии «Шансон года». Его знаменитые песни «Колыма», «Поручик Голицын», «Эшелон», «Окурочек» и многие другие стали частью истории жанра и остались в памяти нескольких поколений слушателей. К другим новостям. В России заметно упало производство золотых и серебряных украшений на фоне снижения спроса. С января по июнь выпуск золотых изделий сократился на 11,5%, серебряных на 13,5%, пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную пробирную палату. Замедление роста реальных зарплат и высокая инфляция стали причинами сберегательной модели поведения граждан. Спрос на украшения сместился в сторону более бюджетных. 11 женщин работают машинистами в РЖД, 6 из них управляют электропоездами, а 5 – локомотивами, рассказали РИА Новости в компании. Женщины самостоятельно совершают поездки по различным маршрутам в Краснодарском крае, в Свердловской, Иркутской, Саратовской, Калининградской, Московской и Ленинградской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась в 2021 году. Почти половина российских родителей регулярно дают детям карманные деньги в летний период. Суммы разнятся от 500 рублей до 2000 в день. По данным аналитиков, постоянно дают детям карманные деньги в каникулы почти 47%.

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, мы продолжаем беседу о хлебе. Почему мы решили сегодня поговорить с вами о хлебе? Да потому что у нас есть интересная новость. Потребление хлеба в России за последние 20 лет сократилось в 2 раза. Мы хотим узнать у вас, правда это или нет. Вы сократили потребление хлеба в 2 раза? Или, может быть, наоборот, вы стали есть больше хлеба? Или, может быть, у вас есть какой-то любимый хлеб? Вы об этом тоже можете рассказать.
1: Да, делитесь, где покупаете, сколько в месяц на хлеб тратите, если у вас есть такая...
0: Дрезденский, ты говоришь, да?
1: Дрезденский мне.
0: Черный?
1: Ну, черный, круглый, черный. И он еще сверху чем-то таким белым присыпан.
0: Это мука называется.
1: Мука, наверное.
0: Да.
1: Но она такая вкусная.
0: Можно слизывать эту муку с дрезденского хлеба.
1: В общем, смотри, интересное сообщение Ольга нам присылает. Доброе утро. Я инженер-технолог хлебопродуктов. И как профессионал я вам скажу, что сейчас купить хлебушек из натуральных продуктов и приготовленный строго по технологии очень тяжело. И цена за такой хлеб будет начинаться примерно 350 рублей за буханку 300-400 грамм. Почему? Дорогие ингредиенты, долгий процесс приготовления. Ржаной хлеб минимум нужно 48 часов готовить, а пшеничный от 10 часов. Поэтому проще испечь синтетический и быстро его продать. Поэтому и сократили многие его употребления, заменив аналогами дешевыми, типа макароны или картофель. Ну, разве можно хлеб заменить макаронами или картофелем? Ну, типа, я хлеб... Будешь хлеб? Нет, дайте мне макароны или картошку.
0: Не, ну, когда ешь макароны, действительно, уже как-то хлеба-то не очень сильно хочется. А, так, доброе утро, любимые ведущие. Первое мы...

0: образование технолог хлебопекарного производства, пишет нам Светлана из Алексина, любимая преподаватель технологии. Валентина Васильевна всегда говорила: кушайте хлебушек, там столько витаминов и всего полезного. Я хлеба ем немного, утром бутерброд и в обед два кусочка, ужин без хлеба. Покупаю батон с отрубями. Очень обидно, что закрыли наш местный хлебокомбинат. Какой же там был вкусный ржаной хлебушек.
1: А
0: булочки городские. Об этом остались только воспоминания.
1: Почему в регионах закрывают
0: хлебокомбинаты? Либо не продается хлеб в магазине.
1: Нет, продается хлеб, но он вот это вот огромные концерны крупные, которые по всей стране продаются, в пакетах хранятся долго и не портятся. Но это как-то неправильно. Где-то можно подписать петицию, чтобы вернули в Алексин хлебокомбинат?
0: Алена из Ростова-на-Дону пишет: я люблю бородинский, иногда покупаю серый с отрубями и армянский лаваш к шашлыку. Белый редко, а могу и без хлеба. Вот,
1: вот лаваш, кстати,
0: подобно.
1: Лаваш альтернатива хлебу, он полезный хлеб, лаваш? Нет?
0: Ну, белая мука, как бы считается.
1: А хлебцы, ты как относишься к хлебцам?
0: Я к хлебцам отношусь нормально, есть неплохие хлебцы. Неплохие.
1: Но их можно столько съесть, вот этот момент, что ты понимаешь,
0: особенно,
1: что...
0: да, если из Дании, то ох ты,
1: а
0: да.
1: Где-то такие сейчас
0: потом покажу.
1: Нету.
2: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз на лайнере «Астория Гранде». Все включено.

0: 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Будет утро добрым, будет добрый день.
2: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: шутка. Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Говорим сегодня с вами о хлебе, о том, стали ли вы, заметили ли вы, что стали либо реже покупать, либо меньше употреблять хлеба. Пишите, плюс 7-909-955-1030. Если любите хлеб, напишите, какой хлеб ваш самый любимый.
3: А ты отвечал Елене про лепешки?
2: Елене я написал, да.
3: А нет, я имею в виду, всем нашим слушателям, мне кажется, можно рассказать.
2: Ну, давайте я вам расскажу,
3: да. Мы для интереса просто провели сравнительный анализ, какой хлеб самый калорийный, и выяснилось, что...
2: Тандырная лепешка 250 килокалорий в среднем, а бородинский хлеб в среднем 200 килокалорий на 100 грамм.
3: То есть все-таки черный хлеб диетический?
2: Естественно, я тебе всегда это говорил, что белая мука всегда будет более калорийной, чем черная.
3: Эх, круассаны.
2: Ох, мои круассаны. А в круассанах, знаешь, какая колораж там?
3: А ты видел, что сейчас люди в интернете делают? Новый какой-то тренд у зумеров.
2: Да,
3: значит, они в круассане делают дыру.
2: Дыру?
3: И добавляют туда мороженое на палочке и едят вот так вот. Ну, то есть, как будто бы завернутое мороженое в круассан.
2: Слушай, клево. Это вкусно, я думаю. Но это бешеный колораж, конечно.
3: Я знаешь, почему не люблю круассаны? То есть я их как бы люблю, но почему я их... У нас реально вкусные круассаны.
2: Много крошек?
3: Да, крошки.
2: И потом все в крошках, лицо, борода.
3: Кровать.
2: О, так попробуй есть не в кровати.
3: Да, ну это не прикольно.
2: Это не романтично.
3: Тогда везде бардак, а так в кровать.
2: Тогда и шампанское придется тащить на кухню, я понимаю. Так, ладно, дорогие друзья, вы понимаете, что мы против алкоголя, естественно.
3: А давно ты такую начал делать ремарку, что мы против алкоголя? Можно не говорить мы, давай ты.
2: Нет, мы должны, мы обязаны по закону.
3: А, да?
2: Там в СМИ есть закон, что... Если ты употребляешь слово «пиво», ты должен сказать, что мы против употребления алкоголя вообще.
3: А, ну имейте в виду, конечно, мы против.
2: Да.
3: Так же, как и с сигаретами. Записной голос, то есть это говорит.
2: Да, да, это мы и есть записные голоса, Марин. Ты думаешь, мы существуем?
3: Вы же понимаете, что мы шутим?
2: В смысле, насчет чего мы сейчас шутим?
3: Насчет всего. Мы никогда ничего не говорим всерьез. Владислав нам пишет: «Здравствуйте, Марина и Артем. Хлеба в магазине сейчас очень много разного, и не знаешь даже, какой купить.
2: Глаза разбегаются.
3: А вкусного-то реально мало. Мы покупаем хлеб только черный и едим его смело. А на работу я хлеб вообще не беру». Владислав из Рязани. А я вот взяла сегодня кусочек хлеба.
2: Так, а ты помнишь, кто там у нас хлеб продавал по 1000 рублей, по полторы, по две?
3: Стерлигов.
2: Стерлигов, Генрих.
3: Его еще можно упоминать? А он не Герман?
2: Герман. Или Герман, или
3: Генрих. У меня просто у подруги собаку зовут Генрих.
2: А у меня Эублифар Генрих, но это не важно. В общем, Стерлигов, да, он же продает хлеб. Да, можно купить, там есть сайт определен. И там что-то 1500 или 2000 за буханку.
3: Это вкусный покупал.
2: Вот я и хочу понять, кто-то покупал.
3: Мне кажется, ну нет, ну это...
2: Напишите, стоит ли это?
3: Когда была Пасха, то продавались куличи по 30 тысяч рублей.
2: Но и это по 100 продавались.
3: Это какой-то просто, ну, информационный вброс. Я не думаю, что кто-то вот реально занимает очередь за этим хлебом. Типа, свежий подвезли с корочкой.
2: Ладно, скоро продолжим.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
6: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
9: «Максидом».
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Все сильнее и сильнее хочется хлеба.
2: Да, Марина сегодня как чувствовала, взяла, принесла с собой хлеб. Ну как так можно? Взяла, вот угадала, что будем говорить сегодня про хлеб.
1: Нет, ты бы его видел, Артем. Помнишь, я же уже второй день ношу с собой два букета базилика.
2: Два букета базилика. Я думал, это икебану притащил человек на работу. Просто... Но реально уже высушенный веник. Как ты его будешь есть? Когда ты его будешь грызть, что ли?
1: Когда я в воскресенье уезжала из деревни, уже из отпуска в Москву, мне мама говорит, возьми с собой помидоры и базилик. Я его терпеть не могу, он пахнет на весь холодильник. Угу. Потом я приехала домой, думаю, мне брат сказал, забери свой базилик, он пахнет на весь холодильник. И я эти два букета вожу с собой. Сумки, понимаешь? Я думала,
2: давай съедим твой базилик.
1: В понедельник съем. Сейчас пойду салат там приготовлю. Я такая, тут как будто мы дома сидим на кухне. Сейчас, минутку, дорогой.
2: Метнись на кухню. Что там это, как Александр Розенбаум поет там?
1: Мозгами пораскинь, к нам гости подойдут или как там.
2: Что там есть?
1: По-людски.
2: Тащи на стол, что там у нас. Так, доброе утро. Хлеб покупаем на даче. Там есть магазин. И этот хлеб в этот магазин привозят к 10:00, и в 13:00 его там уже нет. Там он как раз с хрустящей корочкой и обязательно не разрезанный. Ну и, конечно, если ты его оставил на столе на один час, то он все, засыхает. И очень вкусно с яблочным вареньем. Это черный хлеб или белый?
1: Это вот этот вот черный кирпичик, который хрустящий, вот это вот, знаешь. И самое еще его вкусное. Допустим, ты его только купил, тебе 13 лет. Ты должен донести его домой, тебя вся семья ждет, потому что
2: и такая песня есть у Розенбаума.
1: Нужен свежий хлеб. Нет, и ты сорвал где-то на чужом огороде свежий лучок зелененький. А, соль. А где же ты взял соль?
2: А, он дошел, пошел к оленям и попросил у них, потому что у оленей всегда есть соль.
1: Откуда у оленей всегда есть соль?
2: А, у лосей, у лосей. Лоси любят соль. Но они же любят соль.
1: Они ее любят, но что у них?
2: Если у тебя же есть дома то, что ты любишь всегда в заначке, и у лося должно быть где-нибудь в берлоге. А где лоси живут?
1: Дорогие друзья, лось в лесу.
2: А, у них нету берлоги, да, они не роют. Копытами. Ничего там они не вроют.
1: Здравствуйте. Так, Анна напишет.
2: Добрый вечер, да? Анекдот про лось. Боже мой, что ты творишь?
1: Что это за анекдот?
2: Когда лось заходит, такой, я тебе расскажу. Он неприличный. Так, здравствуйте, я тот человек, который жить без хлеба не... В каждом человеке есть немножечко от Артура. Здравствуйте, я тот человек, который жить не может без хлеба. Вырос я в Северодвинском, Северодвинском черном хлебе. И, кстати, на нарезном батоне. В СССР неоднократно северодвинский хлеб признавали лучшим. У меня есть фермерский магазин, где постоянно покупаю ржаной и пшеничный. Он в разы вкуснее, нежели в простых магазинах. И даже самый вкусный ужин без хлеба для меня становится ужином так себе. Хлеб и только хлеб. В этих словах газореза я почему-то вижу Владимира Ждамирова. Однажды я с Владимиром Ждамировым в ресторане сажусь обедать. Ну и, значит, нам говорят такие, вам принести хлебную корзинку к вашему обеду? Мы такие, да, принесите нам хлебную корзинку. Я говорю, принесите хлебную корзинку. На что Ждамиров сказал, несите три. Я такой, зачем, Володь? Он такой, да я из Воронежа. Мы воронежцы, мы едим с хлебом абсолютно все. Он говорит, я просто не могу без хлеба ничего. Он съедает реально полбуханки за один обычный обед.
1: Вот эти вот корзины хлебные в ресторанах, это отдельный вид удовольствия, потому что его же обычно подают с каким-то маслом.
2: Ну да, да, да.
1: И понимаешь, мне кажется, это какой-то хитрый ход ресторанов, потому что это же обычно идет как комплимент, угу. Ну, чаще всего. И получается, что я могу съесть вот эту корзину хлеба и еще потом все, что я себе закажу. То есть, получается, хлеб как-то вызывает аппетит. Думаешь, ну, надо.
2: Подумаем об этом. Сделаем небольшой паузу.
3: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Что вы думаете о хлебе? Стали ли вы его меньше есть? Максим из Тюмени нам пишет. Мы спрашиваем Максима про хлеб, а Максим просто увидел новый сайт «Радио Шансон», зашел, посмотрел фотографии ведущих, увидел Марину. Марина, как же вам идут?
2: Перестал нас слушать.
1: Как же вам идут эти белые бусы? И вообще, Марина, вы выглядите симпатично.
2: Спасибо,
1: Максим,
2: большое.
1: Максим, да. Спасибо, Максим.
2: А что я, мне там за белые бусы?
1: Говорю, что спасибо. Ты говори спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Про меня ничего
2: тебе
1: не говорили.
2: Видишь, тебе приятно, что меня люди хвалят.
1: Да, это хорошо.
2: Это хорошо. Так, пишет там Елена. Доброе утро, любимые ведущие. Я согласна с Мариной. Обалденный хлеб-кирпичик раньше выпекали. У нас в Армавире было три вида. Белый, черный и серый. И вот мы всегда брали именно серый за 16 копеек. Обожала хрустящую корочку и, конечно же, покусать. Но сам кайф цимис был в том, чтобы натереть чесночком, сальцем и мясная прослойка. А все каникулы мы ездили в гости далеко от дома, под Майкоп, где все хлебные корочки были исключительно только мои, потому что бабушка и дедушка их совсем не ели. А сейчас я предпочитаю круглый столичный местного производства. Ем его немного. Хорошего всем дня желает нам Елена
1: из
2: Королева.
1: А, из Королева?
2: Я вчера была в Королеве, какой красивый город.
1: Королев?
2: Вообще, я была. Улица Циолковского такая, просто, знаешь, музей советской архитектуры под открытым небом. Там еще идет рис. Я впервые встречаю, что вот эти старые дома, которые строили, я так понимаю, после войны, наверное, пленные немцы, и, знаешь, они такие красивые. Их еще и реконструкция, ну, то есть их так хорошо как-то реновируют, еще что-то. Ну, то есть это очень красиво. Я прям погуляла и... Восторг.
1: Хлеб люблю, особенно с корочкой свежей, темной. Предпочитаю корочки, но стараюсь, конечно, есть поменьше его. А вот была на днях в Москве, в Рестик на обед зашли, и хлеб подали с маслом, вкуснющий, сказали, пивной хлеб. В виде булочек они были с курагой и черносливом. И это просто что-то. Наталья из Долгорукова. Кстати, я не люблю черный хлеб с какими-то сухофруктами, изюмом, с какими-то там абрикосами, еще с какими-то...
2: Ну, невкусно это.
1: Я не понимаю вот это хлеб...
2: Ну, по идее, да, с колбасой ты такой хлеб есть не
1: да,
2: будешь.
1: Да, он не должен.
2: Он хлеб... уже полноценное блюдо. Ну, то есть, мне кажется, это перекус взял на работу, типа, вместо...
1: Кекс для бедных.
2: Наоборот. Нет, взял на работу вместо, например, какого-нибудь печенья, или вместо, как это называется, пряник, вместо пряника.
1: Или вместо хлебцев, да, вот этих,
2: ну, да.
1: Наших с тобой любимых.
2: И вроде бы и сытно, и вкусно, и десерт,
1: да.
2: И хлеб.
1: Ну да. Читай
2: так,
1: дальше.
2: А
1: читай.
2: Что, читаю дальше.
1: Чего,
2: мне нравится
1: нету?
2: Хлеб серый, дарницкий, круглый. Без хлеба я не ем ничего, пишет там Санечек.
1: Так, массажист Мария из Санкт-Петербурга пишет. Доброе утро. Ни борщ, ни щи невозможно есть без хлеба. И яичницу глазони. Ну как можно без хлеба съесть этот жиденький желточек? Всем приятного аппетита, хорошего настроения. Не поспоришь. Ладно, дорогие друзья, что в следующем часе мы еще, наверное, немножечко почитаем сообщение, да?
2: Я
1: один разочек.
2: Не знаю, может, уже перейдем к чечеточке?
1: Думаешь?
2: Нам нужно, смотри, у нас счастливая каюта, чечеточка.
1: Раз, два.
2: Столько дел.
1: Ладно, хорошо. Тогда, дорогие друзья, ешьте хлеб и всем приятного аппетита.
3: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио «Шансон» представляет.
12: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
13: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
12: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
11: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
14: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: на радио Шансон.
1: Среда на календаре.
2: Угу, четверг.
1: Четверг на календаре. Почти как среда, но чуть подальше. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды.
2: Овны, постарайтесь не натворить каких-нибудь неприятностей по глупости, ведь любую энергию нужно использовать в мирных целях. Ваша песня в этот день «Дикая танго» Афины.
1: Тельцы, хорошее время для приобретения новых клиентов и партнеров. Вас ждет много контактов, не исключены небольшие поездки вдохновения в песне «За тебя» Микаэла Шеллига.
2: Близнецы, у вас появится возможность хорошо заработать. Ваша личная жизнь вдохновит вас даже на какие-то трудовые подвиги. В финансовой сфере у вас все будет хорошо. А ваша песня сегодня «Бабье лето» Валерия Кураса.
1: Раки, будьте предельно честны и откровенны с вашим любимым человеком. Вместе вы способны горы свернуть и все мечты сделать реальностью. Совет песни безответной Анастасии Самбурской.
2: Львы, финансовый вопрос наконец-то перестанет вас волновать. Наступает стабильная и успешная неделя. И сегодня, возможно, значительные денежные
1: завтра
2: поступления.
1: Завтра расскажу тебе об этом.
2: А настроение ловите в песне «Будет светло» Михаила Бублика.
1: Не дай бог, не будет никаких поступлений. Девы, избегайте поспешности, не впадайте в уныние, даже если вам кажется, что что-то идет не так. На самом деле вы как раз в правильном направлении идете. Ваша песня «Это Лена» Виктора Дорина.
2: Весы, сегодня вам стоит придумать новый способ развлечений. Не жалейте фантазий, и тогда вы выдумаете нечто такое, что подарит вам яркие эмоции. А ваша песня в этот день — Владимирский Централ Михаила Круга.
1: Скорпионы, сегодня нужно проявить скромность, поэтому с планированием крупных покупок повремените. Постарайтесь быть благоразумнее. Наведите порядок дома, это поможет избавить себя от лишних трат. Ваша песня к единственному — Любовь Успенская.
2: Стрельцы, будьте осторожны. Сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент. А среди людей, которые вас окружают, может оказаться кто-то очень обидчивый. Ваша песня в этот четверг — «Мимозы» Максима Апреля.
1: И Светланы Терновой. Козероги, сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не делать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. Слушайте «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
2: Водолеи, постарайтесь в этот день уделить достаточно внимания своим родным, иначе в семье возможен разлад и даже обида на вас. Ваша песня в этот день — «Цепи» группы «Кабриолет».
1: Рыбы, вероятно, появление нового источника дохода. Вам будет трудно найти взаимопонимание с коллегами, но сделать это все-таки необходимо. Улыбайтесь, потому что этот простой способ работает всегда. Ваша песня «Забыть нельзя» Артура Руденко.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Радио «Шансон».
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Радио «Шансон».

0: шансон.
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно. В первом квартале объем досрочных погашений вырос на 20% и достиг 380 миллиардов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В 90% случаев заемщики используют для погашения собственные средства. Остальные случаи связаны с рефинансированием или продажей недвижимости, находящейся в залоге. Кроме того, на погашение ипотеки в начале года могли пойти премии, годовые бонусы и другие выплаты. Лидерами по развитию винного туризма в России считаются Краснодарский край и Крым, в том числе Севастополь. В этих регионах винодельни превращаются в комплексные курорты с гостиницами, ресторанами, спа и культурными программами, сообщили РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов. Еще 10 лет назад экскурсии на винодельни были редкостью, а сегодня это полноценный туристический продукт. В прошлом году в стране работали 284 винодельни, из которых 133 принимали туристов. Посещаемость винодельческих хозяйств ежегодно увеличивается в среднем на 25%. Винодельни только Краснодарского края принимают порядка миллиона гостей в год. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек, юань стоит 12 рублей 28 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14. А далее в утреннем шоу в формате 2D-чечеточка присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». 10 часов 6 минут, время московское. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон». Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем и желаем вам доброго утра. Ну а теперь переходим к вашей любимой забаве.

0: «Чёточка» на радио «Шансон».
1: Артур, вот ты на радио работаешь, какие забавы.
2: Тебя позабавило слово «забава».
1: Эй, забава, помнишь в мультике?
2: Позабавило тебе это?
1: Нет, мне кажется, что ты, когда работаешь в 2D-шоу, в самом стильном, современном и...
2: Ультрамодном. Что нужно говорить? Как мы должны это все дело обозвать?
1: Рубрика. Игра.
2: Рубрика. Это точно не рубрика.
1: Ну почему не рубрика?
2: Ну потому что не может быть... Частушка рубрики.
1: Хорошо, а может быть тогда эфирный элемент?
2: А, вот как мы заговорили. Слово «забава» нам не нравится, а эфирный элемент с орфографическими вставочками.
1: Экзерсисами.
2: Ладно, друзья, на самом деле говорили мы сегодня о хлебе, решили, что тему менять сильно не будем. Потребление хлеба упало в 2 раза за 20 лет.
1: Весело.
2: Да, и давайте повеселимся. Все веселье в ваших руках, а точнее в ваших мобильных телефонах, а точнее в ваших рифмах, которые вы будете отправлять на номер +7 909 955 1030. Первая строчка нашей чечеточки: дед от хлеба отказался.
1: Пусть эта забава принесет кому-то подарок от радио «Шансон».
2: Но лучше пусть это будет не забава, а частушка. Забава — это все-таки все в целом, в комплексе. Вот даже мы сейчас с тобой говорим, мы говорим в элементах забавы. Понимаешь?
1: Элемент
2: в рамках
1: забавы.
2: В рамках
1: утреннего шоу. Дед от хлеба.
2: Забавное утреннее шоу.
1: Дед от хлеба отказался, это первая строчка. С вас еще 3. Продолжайте весело, креативно, оригинально.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 72 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495-925-3317.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на Радио Шансон.

0: Это чечеточка на радио Шансон. Дед от хлеба отказался. Это первая строчка нашей чечеточки. С вас еще три. В этой студии уже появляются люди, которые готовы исполнять ваши смешные частушки.
1: Забавные. Дед от хлеба отказался, стал он рис один жевать, чтобы зубы не крошились и в стакан их не покласть. Это вот от Санечки.
0: Санечка не знает, что рис, наверное, бывает покрепче, чем хлебушек, да? А дед от хлеба отказался, сэкономил деньги он, чтоб купить себе на праздник превосходный самогон.
1: Опа, а мы против алкоголя.
0: Абсолютно я с тобой согласен, Семеновна.
1: Дед от хлеба отказался, стал на кашу налегать, ночью к бабке прижимался, не давал старушке спать. Опа.
0: А вот такая каша.
1: Хотел что сказать против этого. Вы тоже.
0: А дед от хлеба отказался, начал в прятки с ним играть. Бабка сразу догадалась, как же будешь ты жевать. А это вот от Владислава и от Юлии.
1: Сейчас будет
0: от
1: Александры.
0: Всех. Давай.
1: Дед от хлеба отказался и с батоном попрощался. Немного хочет он схуднуть, пресс обвиши подтянуть. Опа. Это хорошо.
0: А про пресс и Наталья продолжает в своих сочинениях. А дед от хлеба отказался, хочет стройным снова стать. В выходные в сельском клубе боди с бабками плясать.
1: Опа, у деда много денег.
0: Почему?
1: Ну, с бабками будет плясать.
0: А, с бабками, в смысле, с такими, думаешь?
1: Ну, я думала, да.
0: Я думаю, с другими. Ну, ладно, неважно, у кого сколько денег. Важно, чтобы вы продолжали сочинять. Дед от хлеба отказался, первые строчки. Пишите, дорогие друзья.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину. Машину примут и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
8: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
10: Реклама не фета, ООО «Каргоби», ОГРН 128-870-26-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
11: Плохой полицейский.
12: Все живут по моим правилам, даже преступность.
11: И хороший полицейский.
13: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
11: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Это «Чечеточка» на радио «Шансон». Первая строчка. Дед от хлеба отказался. Егорыч и Семеновна снова в студии и уже горят желанием пропеть ваши смешные, очень смешные частушки. Давайте, Семеновна. Ладно, давай я от Натальи. А дед от хлеба отказался, не хотел он есть кусок. Говорит, не надо хлеба, лучше дайте пирожок.
2: Опа, опа.
1: Ну что,
2: жареные раки.
1: Ты нашла хоть одну часть?
2: Да, да.
1: Давай, что-то ждешь кого. Давай.
2: Дед от хлеба.

0: Каши и борщей. Это от Василия.
1: Ну, хорошо,
0: а предыдущая была от Михаила Ефремова. Так, от Александры.
1: От Александры.
0: Давай.
1: Дед от хлеба отказался, в джинсы он не помещал. С круглым стал его живот. Бабка, глядя, громко ржет. Опа, опа. Чё смеется бабушка?
0: У нее как будто нету этого животика. А дед от хлеба отказался и на пиво перешел. Бабка плакала слезами, да чего ж хорошо.
1: А ей что? Почему ей хорошо?
0: Не
1: больше
0: знаю.
1: Хлеба достанется?
0: Пока не знаю.
1: Поясните, пожалуйста.
0: Может быть, пиво ей достается от деда теперь?
1: Дед от хлеба отказался, фруктов ящик накупил, но тайком в своей кладовке карава все же сохранил. Опа, опа, это от Андрея.
0: А теперь от Натальи я пропою частушку. А дед от хлеба отказался, и батоны он не ест, но кабачков 3 килограмма он умял в один присест.
1: Все, победитель есть, Ольга. Врывается просто с победой в уходящий поезд.
0: Про так. Картошку? Давай.
1: Дед от хлеба отказался, заменил картошкою. Бабка ему говорит, у тебя ботва торчит. Опа, от картошки ботва торчит.
0: Ну, я понял, Марин. Не надо. Вот, когда ты начинаешь объяснять шутку, значит, была не шутка.
1: Шутки я не объясняю, а частушки — это другое дело.
0: Да? Ну, хорошо, ладно. В общем, Ольгу мы поздравляем. Да, получаете приз от утреннего шоу. А что у нас впереди, Марин? Ну-ка, расскажи.
1: Счастливая каюта впереди.
0: Что это такое, Марин?
1: Акция 18+. Акция. Все подробности на сайте радио. Забава, Артём.
0: Хотел бы я взять по акции каюту себе. Счастливая.
1: Бесплатно. Абсолютно. Завтра суперфинал, кстати. Берите трубку, если регистрировались.
2: Два перрона, две столицы.

0: женат на Москве.
1: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
2: А я их не различаю, мне все равно.
3: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

3D, сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Счастливая каюта на «Радио Шансон».
12: Я немножечко переживаю, немножечко волнуюсь. Я волнуюсь за нашего радиослушателя, которому мы сейчас звонили, потому что это последний претендент на завтрашний гранд-финал.
13: Да, зовут этого человека Алексей. Доброе утро, Алексей.
12: Алексей.
13: Алешенька.
14: Только доброе утро.
12: Вот, ура. Только не молчите, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей. Из какого вы города? Расскажите нам о себе несколько слов, пожалуйста.
14: Я родом город Кирово-Чепецк, Кировская область.
12: Так, а живете?
14: И живу в этом городе.
12: Хороший город, красивый?
14: Вообще обалденный.
12: Ну, какой, зеленый. Какое место?
13: У вас там река какая-нибудь есть?
12: Река есть?
14: Река, конечно, Вятка, Чепца. Мы живем, почему наш город так и называется, Кирово-Чепецк, влияние двух рек.
12: Кирово-Чепца. Какая самая красивая площадь у вас в городе? Где надо непременно погулять?
14: В данный момент у нас сейчас реставрировали площадь Двуречья. Угу. Там красивый сквер.
13: Угу. Так, захотелось уже на
14: есть Комсомольская, Центральная.
12: Сколько от Москвы до Кирово-Чепецка? В километрах?
13: Ты что сейчас...
12: Это первый вопрос нашей викторины.
13: А, ну то есть далеко.
12: Так, ладно, давайте. Давайте все-таки к вопросам нашей викторины. Три вопроса. У вас есть ровно одна минута для того, чтобы ответить на эти вопросы. Если правильно отвечаете на три вопроса, то вы
13: попадаете в завтрашний гранд-финал и можете совершенно бесплатно...
12: Нет, не попадаете.
13: Как?
12: Ну, претендент только. А попадут завтра в завтрашний?
13: Ну, сегодня-то человек попадет в завтрашний гранд-финал, если правильно ответить.
12: А, ну, теоретически, да, да, да. Но это не значит, что именно... Ну, ладно, все. Мы там
13: а
12: все
13: нет, расскажем. Кто бесплатно отправится на круизный лайнер не Ре, а Стория Гранда, это будет известно только завтра.
12: Завтра так, будет известно. Все, поехали.
13: Не путаем, Алексей.
12: 60
15: время
12: секунд.
15: Пошло!
12: Про какое танго поет певица Афина в своей песне? И танго яркое, дикое или страстное? Как вам кажется? Что за
14: дикая
12: песня?
14: Танго.
12: Дикая
13: танго. Что обычно принято дарить на турецких свадьбах? Баранов, золото, ковры?
12: Сложный вопрос. Я бы тоже не ответил. Но там, люди подсказывают. У вас люди мало времени. Отвечайте.
13: Бараны, золото, ковры.
12: Хоть что-нибудь ответьте уже.
14: Я думаю, ковры.
12: Вы думаете, ковры. Кто играет главную роль в фильме «Усатый нянь»? Михаил Боярский, Сергей Параханов или Алексей Папанов? Усатый нянь. Кто усатый нянь?
14: Сергей Проханов.
12: Сергей
13: так,
12: Проханов.
13: А что там с...
12: со свадьбами? Ну, Марина вам...
14: Со свадьбами, наверное, золото.
12: Наверное, золото.
13: Принимаем
12: и это
13: ваши
12: абсолютно
13: ответы.
12: Верно, да.
13: Ура-ура.
12: Действительно, у Афины танго дикое. Золото непременно дарит на турецких свадьбах. Это прям в топе подарков. Ну и, конечно, главную роль в фильме «Усатый нянь» играет Сергей Проханов. Ну, что мы можем сказать по итогам
13: Алексей
12: этой игры?
13: Красавчик ворвался в последний вагон уходящего поезда и
12: да.
13: попадает в гранд-финал. И уже завтра, дорогие друзья, все, кто правильно отвечал на вопросы, кто звонил в течение этих двух месяцев, завтра будьте на связи, потому что методом случайных...
12: Мы из 31 участника, 31 же
13: 31
12: всего,
13: человек.
12: 31 человек, из них 3 завтра окажутся в прямом эфире
13: да.
12: и сразятся между собой. Уже будете играть не с нами, а друг с другом. И у кого
13: ну как,
12: тут лучше?
13: Ну, с нами тоже. Ну, вопрос-то без нас тут никуда не денешься,
12: мы
13: понимаешь?
12: Мы немножко здесь поможем ребятам, да, сориентироваться. В общем, завтра действительно очень волнительный и очень важный день, особенно для тех, кто регистрировался в акции «Счастливая каюта» на сайте
13: радиошансон.ру. Кому мы дозвонились, кто правильно ответил на вопрос. Завтра уже никому, кто просто регистрировался, не будем звонить.
12: Нет, уже
13: тем, у кого есть секретный код.
12: Секретный код. Секретный код, это очень важно.
13: Алексей, вы там как, вы довольны?
14: Да, очень.
12: В случае победы с кем поедете? Кого с собой возьмете?
14: С любимой женщиной.
13: Привет, то есть... хоть ей передайте, как ее зовут?
14: Обязательно, вот сейчас хочу ей передать привет. Она сейчас замещает должность главного бухгалтера.
12: Угу.
14: Сейчас в суете, угу. спокойствии, как сказать. Угу. И чтобы хорошо и быстро прошел рабочий день.
12: Прекрасно.
14: Оксана, я тебя люблю.
12: Ой, как здорово.
13: Романтично,
12: да. И... Здорово. Так, ладно, здесь все понятно с Алексеем. Он уже в гранд-финале, и, возможно, завтра мы именно ему будем звонить, да?
13: Ну, там уж как пойдет, методом случайным, случайных чисел,
12: да.
13: рандомайзер специально выдаст нам 3 цифры, и там уже...
12: Марин, ну все, я пошел тогда заводить рандомайзер, а ты попрощайся с радиослушателями.
13: Дорогие наши радиослушатели, пока Артем ушел, хочу вам сказать, что он классный.
12: И нет у него никакого рандомайзера. Все, ребята, любим, целуем, обнимаем. До завтра, пока.
13: Всем пока.
11: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минэкономразвитие подготовило проект о запуске беспилотных автобусов на дорогах общего пользования. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке, пишет «Коммерсант». Разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат маршрутки массой до 5 тонн, а также городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн. В Министерстве транспорта отметили, что эксперимент логичен благодаря развитой сети выделенных полос в крупных городах, а также из-за дефицита водителей на региональных маршрутах. В ближайшие 3 года сильнее всего от развития искусственного интеллекта выиграют юристы, маркетологи, аналитики и врачи. Речь о специалистах, способных передать нейросетям рутинные операции и сосредоточиться на сложных задачах. Также будут востребованы люди, которые научатся применять ИИ в своей профессии, сообщили эксперты газете «Ру». К примеру, нейросети уже позволяют юристам тратить меньше времени на проверку типовых договоров, а врачам помогают с диагностикой. По прогнозам специалистов, скоро умение пользоваться ИИ станет таким же базовым требованием, как владение компьютером. Автолюбители Дальнего Востока и Сибири чаще всего недолюбливают медленных водителей на дорогах. Больше всего такая манера езды возмущает жителей Бурятии, Якутии и Хакасии, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос. Наиболее терпимо к неторопливым водителям относятся в Челябинской, Ростовской и Самарской областях. В целом более 70% опрошенных признали, что не любят медленных водителей, 17% не испытывают к ним раздражения, а 13% признались, что сами медлят за рулем. В июле россияне активно спасались от жары и заказали 820 тонн мороженого, 757 тысяч литров кваса и 301 тонну льда. Об этом «Москве-24» сообщили в одном из сервисов доставки. Мороженое стало самым популярным летним десертом. Покупатели чаще выбирали порционные форматы, чем семейные упаковки. Среди прохладительных напитков заметно выросли продажи лимонадов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за молодость мою.
1: А фотография — это же кусочек истории, который зафиксирован, и в нашей памяти потом он оживает, и мы возвращаемся в те переживания, в те эмоции. А песня — это тоже фотография, только аудиальная. Представляете, как здорово, когда песню услышали, и вуаля! И ощущения, и запахи даже вспоминаем, и эмоции, происходящие в тот момент. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Добро пожаловать на прогулку в компании «Вороваек».

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и

Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Вечер грустен и без песен вышел, как обряд. Светел, нем и свят, как крест на рясе. И я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси. По памяти, по вдоль неонных знаков, под пестрой их водой мой путь так одинаков. На те же улицы грибу, на те же переулки —

Да где угодно вы будете и можете находиться в компании «Радио Шансон», если у вас установлено приложение «Яндекс.Радио». И вот там-то расстаться с «Шансоном» не получится. Всегда рядом, всегда, везде. Информация для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В наше время люди на такси ездят не только в булочную. Однажды один водитель мне рассказывал, что получил заказ на поездку от первого до последнего подъезда очень длинного дома. А вот как изменился автопарк за последние годы, я сейчас расскажу. По данным агентства «Автостат», на апрель 2026 года в российском парке такси числится почти 1 миллион машин. Но свежих, выпущенных в период с 2023 по 2026 год, среди них не так уж и много. Всего 31%, то есть около 290 тысяч машин. Получается, что большая часть подвижного состава уже находится в почетном возрасте. В общем зачете марок уверенно лидирует «Лада». Следом идут «Киа» и «Хёнде», а замыкает четверку «Фольксваген». Вместе эти марки держат больше половины рынка, а именно 50,4%. Среди моделей старые добрые фавориты. Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan. А вот в сегменте машин посвежее расклад интереснее. В лидерах все та же Lada, но ей на пятки наступают китайские марки Chery, Havel, Geely и Belgi. В топе моделей Lada Granta, Havel Jolion, Lada Vesta, Belgi X50 и Chery Ariza 8. Любопытный факт. До 2022 года встретить в такси кроссовер было почти как увидеть единорога. Сейчас же рынок на 76% состоит именно из вседорожников. Похоже, пассажиры хотят не просто доехать, а доехать с чувством легкого внедорожного превосходства. Это самая пассажирская автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ох, же горькая та самая любовь, вынудившая лирического героя, та самая Верочка, ночевать на фанерочке. Да в сентябре, да без зонтика, а зябко. Даже просто ночью побродить, и то сил нужно немерено. А тут еще и попробовать переночевать. Ух, ух, какие страсти там накалены. Ну да ладно, уверен, что еще погода нам подкинет приятные сюрпризы. И будет шептать погодка, шептать, так же, как песни группы «Сентябрь».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Баян». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru/tbank.plus.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: А вот этот серьезный подход. Не просто хочу, но еще и решил, и позволил, и, собственно, все делать для того, чтобы этот год был самым лучшим. И не обязательно его начинать с понедельника, с какого-то первого числа, с Нового года, со дня рождения. С сегодняшнего четверга. Все, так и будем делать. В компании «Радио Шансон».
3: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал и не требую.

0: извини, просто я устал.
1: Радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Прощание с Михаилом Гулько состоится в воскресенье 16 августа в Бруклине. Легендарный исполнитель ушел из жизни в возрасте 95 лет. Гулько – один из тех артистов, без которых невозможно представить историю шансона по-русски. Он работал с Михаилом Шуфутинским, Сергеем Коржуковым и другими артистами. В 2007 году Михаил Гулько стал лауреатом премии «Шансон года». Его знаменитые песни «Колыма», «Поручик Голицын», «Эшелон», «Окурочек» и многие другие стали частью истории жанра и остались в памяти нескольких поколений слушателей. К другим новостям. Карты Visa и MasterCard могут покинуть российский рынок из-за износа. Их уже не обновляют. Спрос на эти карты резко упал, заявил ТАСС, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, россияне, у которых еще есть Visa или MasterCard, могут спокойно перейти на карты МИР. Депутат обратил внимание на то, что использование изношенных карт небезопасно. Они не дают возможность провести транзакцию, так как качество проведения соответствующих операций падает. Один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов поддержал идею внести изменения в задание экзамена. Академик Российской академии образования предложил приблизить уровень некоторых заданий к олимпиадам. Также Филиппов поддержал предложение постепенно уменьшать количество олимпиад и установить четкие критерии для вузов, имеющих право их проводить. Ранее помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что надо менять ЕГЭ и усложнять задачи из-за появления большого количества 100-бальников. Желтый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера из-за порывистого ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр. Днем местами скорость порывов может достигать 15 метров в секунду. Возможен кратковременный дождь. Температура составит 15-17 градусов в столице и 13-18 градусов в области. Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что летняя погода вернется в Центральную Россию в воскресенье 16 августа. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +13. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

40 тысяч верст ты пройди, и все равно более теплого, душевного и великолепного мероприятия, как бархатный шансон, вряд ли можно найти. И будет очень большой ошибкой отказать себе в удовольствии с 24 по 30 октября оказаться вместе с любимыми артистами. Михаил Бублик там будет, Султан Лагач, Евгений Григорьев и Евгений Кемерский, а еще Михаил Захарович. Да-да-да. Подробности на сайте radioshanson.ru, там же информация об акции, информация для лиц старше 18 лет. Всем привет! Привет!

Изучаем жизнь не по учебникам, у кого-то другие учителя, но все же выбор остается за нами. Какую музыку слушать, какое настроение себе создавать, ну и так далее, и тому подобное. Хорошо, что мы в одной компании, и у нас все роскошно. Музыки много, шансов на один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается –

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую.
3: Баста. Город Казань. Улица Родины 1. Телефон 204-44-20.
1: Реклама нефеда. О, Каргоби. ОГРН 128-70-26-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Плохой полицейский.
6: Все живут по моим правилам, даже преступность.
5: И хороший полицейский.
7: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
5: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Одна новость и одно событие способно изменить нашу жизнь кардинально. Сейчас вообще не шучу. Вы можете привести сами с десяток примеров. Ну, как минимум, три точно найдется. А вот вам еще одно, а? Плюсуем. 14 ноября встречаемся в Лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй». И вот там-то повеселимся так, как умеют настоящие ценители шансон по-русски. Самые доступные билеты на танцпол. Хотите других? Да, пожалуйста, выбирайте, пока еще есть такая возможность. На сайте radioshanson.ru это сможете сделать. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже

Без 10 минут 13 час по московскому времени. И знаете что, прям так и представляю себя, как в обеденное время под ритм этой песни. Андрей Никольского столовыми приборами подкрепляются наши слушатели. Ну а что, замечательно. Те, кто еще этого не сделал, сделайте. А остальным приятного.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более миллиона избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Кроме того, для голосования по месту нахождения заявление подали свыше 240 тысяч заявлений. Дистанционное голосование пройдет в 32 регионах и на московской платформе. Потенциально таким способом смогут проголосовать более 48 миллионов избирателей. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для школьников. Они необходимы для повторения пройденного материала, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. При этом он признал, что систему домашних заданий необходимо совершенствовать. Ранее Минпросвещение утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей. В него включены пособия по истории воссоединенных регионов, а также учебник обществознания «Базовый уровень». Турпоток в Анапу может вырасти на 50% по сравнению с показателями прошлого года, но не вернется к уровню докризисного 2024-го. Тогда курорт принял 5,5 миллионов гостей. В этом году будет около 4 миллионов. Такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что Анапа – единственный курортный город на Черном море, который демонстрирует положительную динамику. Лето начиналось со 100% приростом туристов. Цены выросли, но незначительно. Средняя стоимость путевки на троих на 9 ночей составляет 110 тысяч рублей. Наиболее популярны трех- и четырехзвездочные отели, особенно с системой «Все включено». Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Сверим лучшее, господа хорошие, ведь у нас выставка наших персональных достижений, которые, собственно, мы и несем в массы. Вы прекрасно выглядите, у вас замечательный жизненный опыт, настроение чудесное, значит, вы сам по себе роскошный экспонат. Денис по микрофону. Всем желаю здравствовать. Александр Яковлевич Розенбаум эфир у нас продолжит. Виктор Королев и его новая музыкальная работа. И кое-что еще.
1: Две недели в бороде.

Вышел я во двор погулять, и живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волк, а не кормил, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волк, а не кормил, он известно смотрит в лес. Вот такая вот.

0: на прощание крылом. Птица битая, как водится, в лед.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Буквально несколько мгновений назад прочитал очень интересную и глубокомысленную фразу, которую спешу с вами поделиться. Чтобы изменить что-то в своей жизни, нужно устать от этой усталости. Представляете, как вроде бы просто, но как все интересно. Пока об этом подумаем, можно даже и потанцевать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Ну что, готовы петь, танцевать и веселиться, и подпевать Татьяне Куртуковой, или Владимиру Ждамирову, или Кате Чепик, Воровайкам? Кого еще привести в пример? Ну, Лиса Павал, к примеру. Ну так, да, 14 ноября встречаемся в столичной лайф-арене, и вот там-то на эх разгуляй будет где разгуляться. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет. Всех ждем. Будет прекрасно.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
9: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречу на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
12: Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Наша судьба – двигаться вместе, в унисон, шагая по волнам радио «Шансон», где бы вы ни находились, даже если вдруг, нет радиоволн. Приложение Яндекс.Радио – это повод быть рядом, где? Хоть в Краснодарском крае, хоть на Чукотке, хоть, не знаю где, да на другом континенте. Для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Социальном фонде России заявили, что пособие по родам можно увеличить, если рассчитать его по выгодным годам. Обычно пособие рассчитывается, исходя из заработка за 2 года, предшествующих году начала отпуска по беременности и родам. При этом годы, когда женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком, можно заменить на более выгодные для расчета периоды. Например, если декретный отпуск начинается в 26-м году, пособие рассчитывается по доходам за 25-й и 24-й годы. Однако в случае, если в 24-м году женщина ухаживала за старшим ребенком, она может заменить этот период на 23-й год, если это приведет к увеличению выплаты. В Социальном фонде напомнили, что для замены лет необходимо подать соответствующее заявление работодателю. Резкий запах еды и громкие разговоры по телефону могут раздражать офисных сотрудников. Как рассказала порталу Life.ru специалист по этикету Екатерина Богачева, правила делового этикета направлены на поддержание рабочей обстановки. Поэтому она призывает не делать коллег свидетелями семейных историй, не обсуждать после корпоратива неподобающее поведение некоторых сотрудников. Важно соблюдать субординацию, в частности, во время приветствия с руководством. Эксперт рекомендует не игнорировать принятый в компании дресс-код и поддерживать порядок на рабочем столе, поскольку это демонстрирует отношение сотрудника к своим обязанностям. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Орфей серьезных и суровых жизненных историй в начале нового музыкального часа. Михаил Круг только что проложил дорогу для того, чтобы я, Денис Денисов, со всеми поздоровался. Ну а группа «Воровайки» настроение нам поднимет и добавит ритма в наш уже размеренный шаг этим днем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 72 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Ruskiy.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: любви.
1: Действительно, наша жизнь — это океан событий, в котором мы как маленькая песчинка. Представляете, что было 55 лет назад? Уже сложно, да, вспомнить, если, конечно, обладаете подобным опытом. А вот Михаил Захарович смело, смело это может рассказать и даже показать. Потому что в 71 году он приехал в Магадан, а в 2026 вновь посетил столицу Калмыцкого края. Вот это да, вот это событие, скажете вы. Да, действительно, так и есть. Но на то и маэстро он.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

0: я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил. А я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд. Их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд. Их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады! Держитесь, гады! К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда. Ударил первым я тогда. Так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда. Ударил первым я тогда. Так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись. Валюха крикнул, берегись. Но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись. Валюха крикнул, берегись. Но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю, ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: За 20 с небольшим минут до программы «По заявкам», мне кажется, что те самые 8 человек, стоящих в ряд и молчаливых, они заняты одним делом, пишут нам приветы или поздравления. В это хочется верить. Вы тоже, кстати, действуйте, чтобы услышать самое прекрасное, что только может быть. Ваше имя или имя ваших близких.
2: Печальный свет моих осенних дней.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

прилетел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была.

Здравствуй, здравствуй и Черное море, здравствуй и море Белое, и какие еще? Какие еще водные бассейны мы можем порадовать, и наш шансоновещатель будет оглашать? Напишите, и привет передайте родному городу, людям близким, драгоценным, а может быть кого-то поздравите. Все, стартуем уже совсем скоро.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В общественной палате предложили создать интенсивы для отстающих школьников. За 2 недели ребята смогут повторить программу перед началом нового учебного года. Как рассказал заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, летние каникулы достаточно продолжительные, и не все дети занимаются на отдыхе, и поэтому могут забыть часть пройденного материала. При этом участие в занятиях должно быть добровольным. Интенсивы можно проводить как в очном, так и в дистанционном формате, добавил представитель общественной палаты России. В России предложили создать должность жилищного омбудсмена. По словам общественников, сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Как пишет «Известия», в компетенцию жилищного омбудсмена будут входить рассмотрение обращений, запрос информации органов власти, управляющих организаций и ТСЖ. Также они смогут начинать работу по собственной инициативе при массовых или грубых нарушениях. Кроме того, жилищный омбудсмен должен заниматься вопросами долевого строительства и по аналогии с бизнес-омбудсменом будет иметь право обращения в суд в защиту прав граждан по отдельным категориям жилищных споров. Сочи и Петербург возглавили рейтинг направлений для медового месяца. Исследование показало, что абсолютный лидер Сочи. Больше половины российских пар выбирают черноморский курорт. Молодоженов привлекает уникальное сочетание моря, гор и отличной инфраструктуры. Второе место занял Петербург. Романтика северной столицы привлекает 15%. Тройку замкнула экзотическая Азия. Вместо привычных островов 12% пар выбирают Китай и Японию. Специалисты отметили, что Мальдивы теряют позиции. Некогда главный курорт для влюбленных опустился на 4-ю строчку. Туда готовы лететь только 10% респондентов. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78, юань стоит 12,28. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Стартуем! Вы ждали, мы тоже. Программа «По заявкам», вот она, явилась. И будем сейчас транслировать самое долгожданное. Это ваши приветы, ваши поздравления. В общем, вы управляете нашим радиоэфиром. Я, Денис Денисов, беспрекословно выполняю ваши послания, ваш привет передаю, поздравления доставляю. 909-955-1030, пишите, это работает, честно. Не верите? Спросите у тех, кто это делает и не боится. И все тогда наладится. Начнем с приветов. Троицк, Московской области, Ульяновск, радиомост открываем. Руслан передает огромный привет любимому отцу Раису. Он всегда работает под ваш аккомпанемент, слушает. А вот пусть это будет ему сюрприз и маленькая-маленькая весточка о том, что помню, люблю, ценю и скучаю. Как хорошо. Группа «Бумер», кстати, уже совсем скоро, по вашей просьбе. Наталья передает огромный привет Александру Губареву. Мне желает здоровья и всего самого наилучшего. «Шансон», мы постоянные ваши слушатели. 24/7 наш коллектив РТИ слушает вас. Передайте, пожалуйста, для Танюши, Оли и Юли песню Михаила Захаровича Шафутинского «Последний полет». Юлия из Люберец написала. Сделаем, сделаем. Обещаем-с. Тамаре Игошевой в Паньшино отправляются поздравления от тети Наташи и дяди Пети. И пожелания всего самого прекрасного, чудесного, великолепного и еще больше. Ну, это уже из ваших желаний наверняка выйдет.

0: реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Но не только в поддержку приветов эта песня у нас в эфире прозвучала, но еще и в качестве поздравления с днем рождения Олечки Зайцевой из Видного. У нее юбилей, самый прекрасный, верный, надежный, добрый ты человечек. Всегда готов прийти на помощь. Тебе здоровья, счастья и всего самого наилучшего, дорогая, желает семья Полтевых Оксана и Алексей. Продолжаем череду поздравлений. 909-955-1030. Пишите, не стесняйтесь. Татьяна Бережная желает всем доброго дня и поздравляет брата Николая Шмидта из станицы Багаевской Ростовской области. Крепкого здоровья, мирного неба и всего самого тебе замечательного, мой родной человек. Пусть удача сопутствует и тебе, и всем нам. Да, я бы сказал даже больше. Пусть поцелует она слушатели радио «Шансон». Да-да-да, Анатолий Полотнов, Федя Карманов. Совсем скоро, я думаю, намек вы уже все поняли. Замечательная девушка Ирина Пыжова из Саратова, радио «Шансон». Сегодня празднует день рождения. Здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях. Любви огромной, взаимной, а мечтам осуществления. Это Танюша из Санкт-Петербурга, из дружной группы «Ван Дамы». Всем девчонкам привет, кто там состоит. Поздравляю любимую сестричку Аллу с днем рождения. Это из Королева сообщение от Ольги Титаренко. Сокровенное желание пусть у тебя осуществляется. Здоровье не подводит. Вдохновение всегда присутствует. Удача и позитив также сопутствуют. Ну, чудесно же. Согласен? Согласен с вами на все 100. Сегодня у моей мамы Марии Бердяевой из Павловского Посада день рождения. Мамулечка, всего тебе самого наилучшего. На всю Россию хочу сказать, что тебя очень сильно люблю. Спасибо, что ты у меня такая мудрая, замечательная Ирина Инкина из Мадрида. Причем это не шутка. Да-да-да, частенько она нам пишет, и это здорово. Шансончик, сестренку мою поздравляю. Тея, 7 лет тебе. Ты умница. Всего тебе самого прекрасного.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом. Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио 6.

только для вас программа праздничная, программа замечательная, потому что ежедневно, два раза в сутки мы доставляем ваши приветы, ваши поздравления. Ну, слушайте, душевность зашкаливает, потому что это очень важные моменты, которые мы вместе с вами приумножаем. Это волшебная шансонная математика, работает безотказно. Денис Денисов у микрофона. И прямо сейчас будем мы поздравлять тех, кто решился. На что? Сейчас все сами поймете. Шансончик. Поздравляю любимых деток Артема и Виолетту Труниловых. Они в этот день стали мужем и женой. Вместе уже 4 года, словно как в сказке, провели сквозь туман и непогоду. Вы любовь свою нашли. Поздравляем вас с льняной свадьбой. Город Тимашевск на связи. Пусть все у вас будет прекрасно, замечательно, и вы наслаждаетесь друг другом. Маруся поздравляет своего драгоценного, ненаглядного, великолепного Вадима. Потому что в 2010 году, именно 13 августа, тогда это была пятница, родилась наша семья. Поздравляю его и себя тоже. Всего вам самого нам замечательного. А 12 августа 2020 года мы еще и повенчались. Ой, как здорово. Дальше идти рука об руку, смотреть в одном направлении и радоваться. Радоваться жизни и тому чуду, которое у вас есть. Шансон. Сегодня годовщина свадьбы у Насти и Арсения Шипиловых в Сочи. Отправляем лучики добра. 5 лет вместе. Пусть жизнь будет наполнена теплом, пониманием, радостью, поддержкой. Берегите друг друга. И будущее пусть будет светлым. Маруся, Вадим из Красногорска. О, я вас только что упоминал. Поздравления и для вас тоже. Все чудесно, замечательно. Слышите, слышите? Наверняка играла свадьба, свадьба, свадьба. Пела, плясала у всех вышеперечисленных. И свадебные цветы тоже были. Вот и получите от нас, Ирина Олеговна, тоже.

Нина Шацкая и Брэндон Стоун в программе «По заявкам» только для вас. Музыкальная работа называется «Стамбул», а у нас, так же, как и у вас, привет доносится из шансон-приемника в любые города и веси. Нас же можно слушать не только на FM-волнах, но и благодаря приложению Яндекс.Радио. В общем, действуйте. Кстати, в Ейск сейчас отправляется послание от Анатолия. Друзьям, товарищам и коллегам привет-привет-привет и всего самого хорошего он желает. Привет семье Филипповых. Привет вам, Денис Денисов. Ой, спасибо, Владислав, и всей Курской области тоже. Шансончик. Ремонтируем с супругом Ниву, пишет из Когалыма, Ханты-Мансийский автономный округ. Алиюшечка. Я на подхвате. Муж занят делом, то огурец ему принесет. Он... у вас хороший вообще. Ремонтик-то пассатижи, то ключ на 12. Ну да, в Ниве может. Простите, я представил себе эту картину. Евген, по-братски отпусти меня домой, верни обратно, мы только из отпуска. Крепить, настроение подняли и мне, и всем слушателям точно. Побыстрее победите эту поломочку, ну и время хорошо провести. Любви, восхищение, благодарности своей супруге слова передаю с вашей помощью. Это Рубен из Белгородской области. Ларочка, обожаю тебя. Уезжаю сегодня в отпуск, любимое радио. Это пишет нам Ирина из Кирова. Скоро поезд в Москву, а потом с друзьями на машине в Беларусь. Ой, как хочется, хочется уже экскурсионочку. Алексей Петрухин, Анна Семенович, раздели со мной лето только для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон» представляет.
13: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
14: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
13: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз на лайнере «Астория Гранде». Все включено.

Ограничение 18+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Наши сердца, будто те самые угли на пламени, продолжают сиять, потому что они раскаленные, потому что приветы ваши транслируют. 909-955-1030. Финальный практически у нас аккорд остается, а сообщений много. Дмитрий Сергеевич Зариков из Невинномысска, вам большой привет. Он находится в командировке в городе Герои, в Волгограде. Олег вам всего самого хорошего желает. Из Черемхова, Иркутской области, пришло сообщение. Лолита нам пишет. Просто пожелать всем хорошего дня. А мужу моему, Александру Козлову, привет, в Ангарск отправить. Хочу тебя... Стоп, это уже следующее сообщение. Да, это следующее сообщение. Моему мужу, Александру Козлову, в Ангарск большой-большой привет. Люблю тебя, скучаю. Лена из Кирова. Вот, все. Передайте, пожалуйста, привет в Курск моей семье Дегтяревых. Из командировки держу путь в Смоленск, Великие Луки, Псков, а потом домой, в родной Курск. Ждите, пап Дима. Ух ты, серьезный у вас маршрутик такой интересный. Ух ты, какие куряне прям активные. Зинаида, всем большой привет, хочется песню душевную. Ха, других не держим, будет. Кононова Анастасия вас поздравляет с первым местом в спартакиаде сильнейших боксеров. Тренеру Руслану Ишмакову и Денису Желудкову большой-большой привет. Челябинск на связи. Двум инженерам в Дороховские дачи Сергею и Роману из Товаркова большой привет. Они сейчас заняты системами электроснабжения для Володи. И вдохновите нас, пожалуйста. Сделай, Иван Кучин, на подходе. Чуть-чуть осталось. Доченьке Арине, сыну Богдану большой привет. Они отдыхают на даче в Барнауле, СНТ Простор. И мне тоже, Кристина, пожалуйста. Дед Валерий тоже надо не забыть передать. И соседке Бабнине Беловой. Так, Рыбница на связи. Радио Шансон на инспектору. Большой привет новоиспеченному Андрею Михайловичу. Имей совесть, Андрюха. Михаил, Костя и Сережа. Все, господа хорошие. Всем пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил представителям японского МИДа, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. По словам дипломата, поездки российского президента по территории страны не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Сегодня Владимир Путин посетил Итуруп с рабочим визитом. После этого японский МИД выразил протест, заявив, что считает 4 южных острова Курильской гряды частью своей территории. Как говорится в заявлении российского посольства, Курильские острова вошли в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях. Их принадлежность сомнению не подлежит. В интернет-магазинах базовый школьный набор можно собрать от 2500 рублей. По информации ТАСС, комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется примерно в 5000 рублей, а с учетом канцелярских принадлежностей 6000. Эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что вывести постоянную среднюю цену школьного набора в интернете невозможно из-за большого числа предложений, скидок и акций. Одни позиции одежды подорожали примерно на уровень инфляции, другие продаются по сниженным ценам. Канцелярские товары в отдельных категориях за год стали дешевле на 5-13%. В московском регионе завершился купальный сезон. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, ожидаемое в выходные потепление вряд ли прогреет воду до подходящих значений. Как заявил агентство «Москва-синоптик», 3 нынешних холодных дня опустят температуру воды до тех значений, когда купаться станет весьма некомфортно. Сейчас температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода снизилась до 19 градусов. Это на градус холоднее, чем на курортах Калининграда. У Коломны вода в Москве-реке немного теплее, плюс 22 градуса. Этот показатель ниже, чем на крымских курортах. Тем временем в Геленджике море прогрелось до 28 градусов. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78, юань стоит 12,28. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: кино.
1: Да уж, действительно, взрослая женщина. Называется произведение. Это Михаил Шуфутинский на шансоне. Наших с вами любимых, обожаемых шансонье мы слушаем в приложении Яндекс.Радио. А сделать это очень просто. Знаете, не всегда FM-волна доступна, поэтому включайте радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Мы же с вами вот в это самое время, в ближайшие минуты, послушаем Сергея Ростова, Сергей Трофимов также будет, и Жасмин прямо сейчас. Ну, а в середине часа автолюбителей ждет программа «Дави на газ» с Дмитрием Малыгиным. Оставайтесь поблизости.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несмотря на всевозможные заградительные меры для ввоза автомобилей из-за рубежа, поставки машин по параллельному импорту только растут. По данным агентства «Автостат», в июле 2026 года в Россию ввезли 44 тысячи новых автомобилей. Это на 57% больше, чем годом ранее. Почти половина объема, 21 500 машин, пришлась как раз на параллельный импорт, который вырос сразу на 59%. География поставок напоминает запутанный детективный сюжет. 46% машин едут напрямую из Китая, еще 31% транзитом через Киргизию, плюс свои 5 копеек добавляют Япония, Белоруссия и Южная Корея. А доля авто китайской сборки в параллельном импорте и вовсе достигла 71%. Китай уверенно держит марку. В фаворитах у импортеров Mazda и Toyota. В топ-5 также попали Volkswagen, Nissan и BMW. А если смотреть на конкретные модели, то хит-парад июля выглядит так. Mazda CX-5, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Toyota Highlander и Kia Seltos. Так что параллельный импорт не просто держится на плаву, а уверенно набирает обороты, пусть и с автомобилями мощностью до 160 лошадиных сил. Это самая непобедимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подобнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 72 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Самсон.ру. Категория 12+.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +1 25. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петрозаводский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ну, кто во что горазд среди наших радиослушателей, мы с вами узнаем уже в следующем часе. Благодаря сообщениям в 17.00 по Москве стартует вечернее шоу «Городские встречи». Уже практически одной ногой в студии мой соведущий Роман Шахов. Ну, а что касается музыки, этот час зафиналит Руслан Алихно. Ну, а прямо сейчас послушаем с вами новинку на шансоне. Дуэтная работа под названием «Увидеть Париж». Очень нежная, очень красивая. Тамара Кутидзе и Игорь Аравский на волнах шансона.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать федеральную программу профилактики детского ожирения, которая будет предусматривать раннее выявление групп риска и комплексную медпомощь детям в рамках ОМС. Также депутаты предлагают включить в комплексную помощь консультации педиатра, эндокринолога, диетолога и психолога. Парламентарии отметили, что сейчас в России ожирением страдает около 480 тысяч школьников. Среди учащихся старших классов показатель на 60% выше, чем среди младших. Как пишет «Известия», академик РАН Лео Бакери назвал детское ожирение серьезной угрозой для России и всего мира. По его мнению, ключевыми факторами распространения заболеваний являются популярность фастфуда и недостаток физической активности. Пользователи электросамокатов в Москве получили более 66 тысяч штрафов с начала сезона за несоблюдение правил поездок. Еще 105 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые и повторные нарушения. Как сообщили в Дептрансе, чаще всего граждан штрафуют за езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение не по велополосе. Сотрудники ГАИ и сервисы кикшеринга проводят еженедельные рейды, а специалисты ЦОД круглосуточно следят за дорожной ситуацией по камерам в режиме онлайн. Роспотребнадзор признал 60 зон отдыха в Московской области пригодными для купания в регионе. Как сообщила пресс-служба ведомства, теперь купание допустимо в озере Исаакиевское в Орехово-Зуеве, в Княжеском пруду в Егорьевске, Белом озере в Шатории и других водоемах. 8 зон отдыха получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования. Роспотребнадзор напоминает, что наличие на берегу водоема знака «купаться запрещено» означает, что данные водные объекты не соответствует требованиям, и купаться там нельзя. Доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78, юань стоит 12,28. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: волны, которые не укачивают флагман жанровой песни в океане шоу-бизнеса. Это, друзья, радио «Шансон». Александр Новиков открыл новый час, 17.06 в столице. Вы выбрали правильный музыкальный курс. В студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Я желаю вам отличного настроения, прекрасного вечера, чтобы все планы, которые вы, может быть, задумали сегодня днем, чтобы они обязательно случились вечером. Да, и белый пароход, чтобы тоже случился этим летом, или, может быть, осенью уже.
0: С вами круизный лайнер правильного радиошоу, это «Городские встречи». Мы вас приветствуем на нашем борту. И тема у нас сегодня, кстати, гости будут в 19.00.

0: Первый поцелуй, боже мой, какая тема нежная сегодня.
1: Мужчины и женщины в целом согласны, что инициировать первый поцелуй должен мужчина. Впрочем, треть мужчин предпочли бы, чтобы первый шаг сделала женщина.
0: Ну, первый поцелуй, он обычно как-то раненько случается. Я бы не дозвала даже мужчинами тех, кто вот этот мужчина. Это же молодые люди, правильно?
1: Надо узнать, как быстро в отношениях вы приходили к поцелую, кто был инициатором, что недопустимо на первом свидании.
0: И вот так еще, да, еще и первое свидание сюда. Ну, нет, а просто бывает, что первый поцелуй случился как-то, ну, случайно, внезапно.
1: Человек упал или что? Как внезапно?
0: Ты упал на человека, да? Нет, ну не свидание. Ну не обязательно свидание.
1: Конкурс поцелуев.
0: На скамейке вот рядом сидели, болтали, и тут вот...
1: Не хотите поцеловаться?
0: Да, ну что такое? Напишите нам, +7 909 955 1030 о вашем первом поцелуе. Расскажите. Ну а у нас пока Михаил Круг.

0: любят.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: «Жак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Жак Т-9».
3: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Радио «Шансон» представляет. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек. Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Город.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Классика от Михаила Шелега только что в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Дорогие друзья, лето, романтика и ваши комментарии по нашей теме. Давайте посмотрим, что есть уже из сообщений.
1: Ой, есть, есть. Все-таки какие мы, женщины, вот легковерные, правда? Смотри, Надежда отправила сообщение. Радио «Шансон», это Надежда из Воронежа. Мы просто гуляли с парнем, я ему нравилась, а он мне нет. И вот он сказал: «Дай я тебе что-то на ушко скажу». И поцеловал. Впечатления от первого поцелуя не особо хорошие. То есть все на женском доверии. Все вот, вот как-то вот... Что за мужчины такие? Mm-hmm. Вот хитрые, изворотливые все-таки они. Вот особенно в этом возрасте, знаешь, в нежном. Все что угодно готовы сделать.
0: Наташа пишет: «Мои дорогие, любимые Роман и Ирочка, прекрасного вечернего эфира. К своему стыду я не помню первый поцелуй, а так много в школе влюблялись, чтобы вспомнить, с кем же он был первый. Невозможно, стыдно, но с Элеви. Всем прекрасного вечера, море положительных эмоций от общения с любимыми ведущими».
1: Ну да, да, что тут скрывать, было дело, конечно. С этим надо подружить и с этим за ручку походить. Вот столько всех всего нравилось всегда. Нравится нам вот музыка, которая звучит на шансоне прямо сейчас. Александр Буйнов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
2: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Владимир Ждамиров только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, с любовью в сердце и предвкушением мы рассказываем вам о том, что случится у нас 14 ноября в субботу в Лайф-арене, где, возможно, вы встретите тоже свою любовь.
1: А у кого-то, может быть, и первый поцелуй случится на этом мероприятии. Всякое же может быть.
0: Добро пожаловать на «Эх, разгуляй 2026» на наш танцевальный марафон.
1: Да, Владимир Ждамиров, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лиса Повал», «Воровайки» и многие другие шансонье исполнят для вас свои хиты. Возрастное ограничение 12+. Ждем вас в Лайф-арене.
0: Заходите на сайт радиостанции, выбирайте билеты. Ну и добро пожаловать. 14 ноября, суббота, всех приглашаем. Что касается обсуждений, сегодня в городских встречах спрашиваем, как быстро в отношениях вы приходили к поцелую, кто был инициатором. Что недопустимо на первом свидании? Вот есть какая-то у нас такая статистика, ею мы с вами делимся. Первый поцелуй многие помнят, почти половина мужчин и 40% женщин считают, что уже по первому поцелую можно понять, сложится отношение или нет.
1: Ну, как они, какие там отношения? Вот скажи, у тебя в каком возрасте был первый поцелуй?
0: Ну, лет 15.
1: Ну вот. И сложились отношения после этого? Там, ну, а мало у кого, мне кажется. Я вот по пальцам можно пересчитать пару, которых сразу сложились отношения.
0: Чтобы подтвердить пальцы, напишите, Ире.

0: Владислав Медяник в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, вот что пишут знающие люди по ситуации отношений.
1: Знающие поцелуи.
0: Так, толк. Люди, которые провели опрос, и, соответственно, у них теперь есть все данные.
1: Хорошо.
0: 8 из 10 россиян помнят свой первый поцелуй. Понимаешь, то есть люди, которые не помнят.
1: Ну да, есть вот, такие, да.
0: Ну, тут есть все-таки 8 из 10. У большинства первый поцелуй случился с любимым человеком, однако четверть мужчин впервые поцеловались с подругой просто из любопытства. Да. У тебя есть марки? Да нет, а что будем делать? Давай из любопытства целоваться.
1: Ну, так оно и было.
0: Еще 16% мужчин и 13% женщин впервые поцеловались с незнакомым человеком.
1: Ух ты.
0: Да, примерно столько же опрошенных вообще не помнит, с кем это произошло.
1: Ну, то есть, а как с незнакомым? Ты видишь человека первый раз в жизни, и вот, собственно, да?
0: Может, вот какой-то конкурс был на корпоративе, ну, может, в школе только, там на утренней...
1: Если только... А про первое свидание? Вот что вот про первое свидание? Мне кажется, это тоже очень так трогательно, очень романтично.
0: У нас сейчас в фокусе внимания пока поцелуй.
1: Ну,
0: половина женщин и третий мужчин первый поцелуй случился во дворе или в парке,
1: да,
0: в укромном уголке,
1: да,
0: или как в кино, точно, под фонарем.
1: Ой, не могу, какая романтика. Ну да, все правильно там говорят люди.
0: Каждый пятый впервые поцеловался в гостях у друзей или на вечеринке.
1: Тоже так... хорошее место. В кино там нет в кино? Мне кажется, тоже очень удачное место в кинотеатре.
0: 15% мужчин и 10% женщин поцелуй произошел в школе.
1: Ну, логично.
0: 14 и 11, соответственно, в лагере или на другом летнем отдыхе.
1: Ой, сейчас, кстати, лето у нас, все этому как-то располагает, способствует. Поэтому вы напишите, где у вас это произошло, ваш первый
0: поцелуй. Самые непопулярные локации, подробности впереди, дождитесь.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угарант 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
13: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
14: Людочка, вы ничего не забыли?
15: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
14: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
15: Так до ноября, время еще есть.
14: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
15: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
16: «Эх, разгуляй».
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
16: «Эх, разгуляй».
9: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вместе.
1: И споем, и все остальное, дорогие друзья. Есть специальное время и место для этого. Турция, Белек, с 24 по 30 октября на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон 2026».
2: Да, и Анатолий Полотно, и Федя Карманов там будут и споют для нас. Вот, и вот эта песня, мне кажется, что вот она будет очень актуальна там. Ну, а еще есть у нас для вас подарок, можно сказать, сюрприз. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархат», шансон может принять участие в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Вот немножко вам, так сказать, поможем тоже присутствовать на «Бархатном шансоне».
1: Много замечательных артистов будет, мероприятие, да, да, опять же, спортивного направления. И все это под щедрым турецким солнцем и в замечательной компании любителей и профессионалов хорошей жанровой песни. Что касается артистов, друзья, будет там Михаил Бублик. Для меня вот особая отрада. Сегодня, кстати, непростой день. Смотрим на календарь. 13 августа. Что это? Это день рождения Миши Бублика. Мы поздравляем артиста. Да. Крепчайшего здоровья, вдохновения.
2: Всего самого-самого хорошего. И побольше новых хитов. Мы их всегда ждем с радостью.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Социальном фонде России заявили, что пособие по родам можно увеличить, если рассчитать его по выгодным годам. Обычно пособие рассчитывается, исходя из заработка за 2 года, предшествующих году начала отпуска по беременности и родам. При этом годы, когда женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком, можно заменить на более выгодные для расчета периоды. Например, если декретный отпуск начинается в 26-м году, пособие рассчитывается по доходам за 25-й и 24-й годы. Однако в случае, если в 24-м году женщина ухаживала за старшим ребенком, она может заменить этот период на 23-й год, если это приведет к увеличению выплаты. В социальном фонде напомнили, что для замены лет необходимо подать соответствующее заявление работодателю. Аудитория радио «Шансона» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. 45% россиян считают, что многие сограждане перейдут на смартфоны Android из-за политики Apple по удалению приложений. Согласно данным ВЦИОМ, пользователи устройства Apple ощущают последствия ограничений. Доля тех, кого лично затронули эти меры, составила 69%. 52% признают, что пользоваться смартфоном стало менее удобно. 64% обладателей iPhone пожаловались на то, что перестали получать уведомления. 46% на прекращение обновлений приложений. 42% на отсутствие в App Store нужных программ. Эксперты считают, что такая политика Apple навредит не только рядовым пользователям, но и в целом развитию экосистемы компании в России. Согласно данным ВЦИОМ, 51% россиян не стали бы рассматривать iPhone при покупке нового смартфона. Доллар на завтра 83 рубля 81 копейка, евро 96,75. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: что творим.
1: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в радиоэфире. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи» в студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Добрый вечер, дорогие наши. Что у нас здесь происходит?
1: Ой-ой-ой. Светомузыкальное представление.
2: Да? Все уже в порядке.
1: Через час в эфире «Шансоны» еще не это будет.
2: Светопредставление.
1: У нас будет мобильное представление. Если у вас есть мобильный телефон, если интересуетесь тем, как сделать вашу жизнь в мобильном пространстве комфортнее, может быть, выгоднее.
2: Да, да, кстати, это
1: важно. Слушайте «Городские встречи», не пропускайте. Мы же сегодня спрашиваем вас о романтике. Как быстро в отношениях вы приходили к поцелую? Кто был инициатором? Что недопустимо на первом свидании?
2: Вот это тоже хорошо. Обязательно поговорим об этом, о первом-то свидании. Я все жду. Но прежде музыку с вами хорошую послушаем. Я напомню, на всякий случай, ну, вдруг забыли наши координаты. +7 909 955 1030. Нам можно написать во все доступные мессенджеры. Мессенджер Макс в том числе. И смс-сообщение можно отправить. Ждем. Ну, а прямо сейчас Игорь Слуцкий, композиция под названием «Ошибка» на «Шансоне».

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: корейцы. Спасибо Виктору Королеву. Далее сообщение по теме. Пришло оно от Натальи. Добрый вечер, лучшие. Не могу промолчать про сегодняшней теме. Угу. Мой сын Леон познакомился со своей Маришей еще в садике. Потом пошли в школу и попали в один класс. Складывалось все по-разному. Но на выпускном вечере решили быть вместе. И с тех пор живут вместе. Только в этом году сыграли свадьбу 30 июля. Со сватами мы были счастливы, по-моему, больше, чем дети. Глядя на своих детей, понимаешь, все-таки любовь есть. Желаю им, чтобы все было хорошо. А мы, старички, поможем, чем можем. Как всегда, желаю всем мирного неба, огромного счастья. Просыпайтесь всегда с улыбкой. Извините, может, не в тему, радость, но меня распирает. Город Березовский, Свердловская область.
1: Очень даже в тему, очень даже да. Почему же? А вот что тут, глядя на детей? А мы? А как же мы? А вы, глядя на нас, на всех, на счастливые пары, можно верить и в чистую, светлую любовь, по-моему, да? Но я же вот тот самый случай, когда можно вот по пальцам пересчитать, когда люди с детства, со школьных годов, со школьной скамьи идут вместе рука об руку. Жаль, что таких пар мало, правда? Хотелось бы побольше.
0: Напишите, может, они молчат просто.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом». Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
8: Плохой полицейский.
9: Все живут по моим правилам, даже преступность.
8: И хороший полицейский.
10: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
8: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: А попросят долг, я займу.

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире «Городских встреч». Далее, друзья, самая непопулярная локация для первого поцелуя, ну, как давай, я уже анонсировал.
1: Да.
0: Вопреки стереотипам, оказалось, кино. Самая популярная, непопулярная локация. А что сейчас происходит с Ириной Сотниковой? Как она воспринимает эту информацию, друзья? Все это видно на трансляции.
1: Я прошу прощения. Я аж поперхнулась. Я всегда считала, что, ну вот как ты и сказала, вопреки стереотипам, это действительно, видимо, стереотип, что в кино самое распространенное, там же темно, на последних рядах, чего там творилось всегда.
0: Лишь 5% мужчин и 2% женщин.
1: Ну как?
0: Ну, вот ты как раз тех людей и видела.
1: Нет, это все неправда, я этому не верю. Не может такого быть. Ну все пары шли в кино, чтобы не только посмотреть кино, понимаешь?
0: То есть я пошел на фильм, посмотреть фильм и не только, да?
1: И не только, ты туда пошел? Нет, если ты пошел туда с девушкой, то явно ты не только пошел посмотреть кино.
0: 8 из 10 россиян никак не учились целоваться.
1: Вернемся к теме чуть позже. Сейчас Чепик на шансоне «Жена».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В наше время люди на такси ездят не только в булочную. Однажды один водитель мне рассказывал, что получил заказ на поездку от первого до последнего подъезда очень длинного дома. А вот как изменился автопарк за последние годы, я сейчас расскажу. По данным агентства «Автостат», на апрель 2026 года в российском парке такси числится почти 1 миллион машин. Но свежих, выпущенных в период с 2023 по 2026 год, среди них не так уж и много. Всего 31%, то есть около 290 тысяч машин. Получается, что большая часть подвижного состава уже находится в почетном возрасте. В общем зачете марок уверенно лидирует «Лада». Следом идут «Киа» и «Хёнде», а замыкает четверку «Фольксваген». Вместе эти марки держат больше половины рынка, а именно 50,4%. Среди моделей старые добрые фавориты. «Лада Гранта», «Хёнде Солярис», «Киа Рио», «Фольксваген Поло» и «Рено Логан». А вот в сегменте машин посвежее расклад интереснее. В лидерах все та же «Лада», но ей на пятки наступают китайские марки «Черри», «Хавел», «Джили» и «Белджи». В топе моделей «Лада Гранта», «Хавел Джолион», «Лада Веста», «Белджи X50» и «Черри Ариза 8». Любопытный факт. До 2022 года встретить в такси кроссовер было почти как увидеть единорога. Сейчас же рынок на 76% состоит именно из вседорожников. Похоже, пассажиры хотят не просто доехать, а доехать с чувством легкого внедорожного превосходства. Это самая пассажирская автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

0: пальцами.
1: Владимир Высоцкий на летнем шансоне. Дорогие друзья, лезем дальше, лезем в ваши сообщения. Вглубь. Да, вглубь темы. Почти половина опрошенных россиян совсем не боялись первого поцелуя, однако каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина все же переживали, что сделают что-то не так.
2: Еще бы. Вот. Помидоры нам всем были в помощь.
1: На помидорах и других подручных средствах тренировались лишь 5% девушек и 2% парней.
2: Опять я не угадала. Ну что это такое, Ром? Ты все стереотипы ломаешь.
1: 9 из 10 мужчин и 7 из 10 женщин считают нормальным поцеловаться уже на первом свидании. Почти половина мужчин готовы к этому в любом случае. А 40% только если во время встречи проскочила искра.
2: Ну, вообще, это логично, это нормально, я бы сказала.
1: Женщины осторожнее, для 54% взаимная симпатия – обязательное условие для поцелуя на первой встрече.
2: Да.
1: А без нее такой сценарий допускают лишь 14%.
2: Но все-таки допускают, да, когда нет искры, нет симпатии, но...
1: Уж раз пришла, чтобы время терять, я не знаю.
2: Боже мой, ну заодно так уж, чтобы уж красиво свидание завершить.
1: Может быть, из-за любопытства, ну тоже вот...
2: Всякое, ладно, может быть, конечно.
1: Отвлечемся. Евгений Кемеровский в эфире.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Т».
3: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Радио «Шансон» представляет.
13: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
14: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
13: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
15: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
16: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
15: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
16: Танцпол подойдет?
15: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
17: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Алексей Петрухин только что на радио «Шансон». Друзья, ну сейчас новости, которые лишают сна меломанов.
1: Так, новости. Это у меня всегда есть, это не всегда, пожалуйста. Дело в том, что у нас FM-волна не всегда и не везде стабильна. А вот приложение Яндекс.Радио работает круглосуточно, 24 на 7. Поэтому включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами всегда, в любое время дня и ночи. Музыки много, «Шансон» один. Информация это для лиц старше 18 лет.
0: Ну а теперь, дорогие друзья, на связи Газарез, вот что он пишет по нашей теме. Здравствуйте, я не помню, кого именно первую поцеловал. В садике был делом, зато в школе помню, в первом классе. Надя Овсянкина из Северодвинска, я за первой партой сидел, а она за третьей, подошел и поцеловал. Ну и потом пошло-поехало, хулиган, причем написано с большой буквы.
1: Ай-яй-яй, ну что ж такое. Николай нам написал из Читы, мне поцелуй пока только снятся в золотых снах. Но это настолько страстные поцелуи и объятия, что мне не хочется просыпаться. Я верю, что сны сбываются, тем более, что многие мои сновидения сбывались. А пока надо потрудиться.
0: Удачи.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
8: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
9: Реклама «Нефеда», ООО «Каргоби», ОГРН 128-76-06-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру».
10: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом на окне, цветным узором.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Горящие туры становятся все более редким явлением, поскольку участники рынка стремятся заранее заполнять места на рейсах и номера в гостиницах. В туризме непроданный вовремя продукт фактически теряется. Номер в отеле или место на рейсе нельзя реализовать позже, поэтому туроператоры, отели и авиакомпании делают ставку на планомерную загрузку, а не на распродажу в последний момент. Как пишет AIF.ru, инструменты аналитики и искусственный интеллект помогают экспертам в области туризма точнее прогнозировать спрос, поэтому скидки в последний момент чаще возникают из-за просчетов при планировании. Основными составляющими цены остаются стоимость авиаперевозки и размещения, валютные курсы, сезонность и спрос. В России предложили создать должность жилищного омбудсмена. По словам общественников, сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Как пишет «Известия», в компетенцию жилищного омбудсмена будут входить рассмотрение обращений, запрос информации органов власти, управляющих организаций и ТСЖ. Кроме того, жилищный омбудсмен должен заниматься вопросами долевого строительства и иметь право обращения в суд в защиту прав граждан по отдельным категориям жилищных споров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на завтра – 83 рубля 81 копейка, евро – 96,75, юань стоит 12,42. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: А мы сверяем часы, дорогие наши. 19.06, точное, столичное. Это вечернее шоу «Городские встречи» на радио «Шансон». В студии для вас я, Ирина Сотникова, Роман Шахов и гость наш дорогой.
1: Здравствуйте, добрый вечер, дамы и господа. Мы вас призывали сегодня быть в нашей компании, если у вас есть мобильное устройство, мобильные телефоны. Но вообще, если вы любите пообщаться, если у вас есть кому позвонить, если вы как-то интегрированы, да.
0: Я думаю, что это каждый первый человек.
1: Социум планеты Земля. Друзья, короче, у нас в гостях директор по коммуникациям Сбермобайл Павел Никифоров. Здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте. Рад вас видеть вновь.
1: Очень приятно. Мы вот всегда за какие-то движухи, за новости.
0: Теперь ты стал так говорить.
1: Особенно, да, если какие-то новости передового уровня, мы хотим первыми все узнавать. Вычитали, что есть виртуальные операторы. Вот кажется, что это, ну, что-то такое не особо очерчено еще в нашей голове. И что это именно такое? Может быть, это вышка в компьютере нарисованная, может быть, это еще что-то, маяк.
0: Образ человека.
1: Маяк в море. Давайте спросим у Павла.
2: Так, давайте постараюсь объяснить. Коротко и понятно. Виртуальные операторы в России появились достаточно давно, но рассвет их, такой большой бум, начался пару лет назад. Что такое виртуальный? Это приставка, которая позволяет оператору связи, такому же оператору связи, как обычный, большая четверка, использовать несколько инфраструктурных операторов, несколько партнеров, которые помогают улучшить качество связи. Соответственно, если говорить конкретно про Сбермобайл, то мы используем трех партнеров.

0: качественные цены для того, чтобы потом уже дальше хорошо обслуживать и за очень правильную ценовую политику со своим клиентом.
1: Ну вот если уже есть эта большая четверка, да, все-таки, скорее всего, существуют какие-то такие привлекательные моменты от Сбермобайл, да? Давайте расскажем, почему.
0: Ну, тут тоже, на самом деле, очень просто. Наверное, первая представка, она не просто так. Сбер — это большая, гигантская компания. Если вы через сотовую связь попадаете в большую экосистему, то вы сразу же попадаете в большую экосистему различных сервисов, которые позволяют получить, например, оплачивать связь бонусами «Спасибо» или получать дополнительные преференции в подписке. То есть, когда вы заходите... Это такое входное окно, качественное, хорошее, когда вы заходите, вроде хотели что-то попробовать, а на вас сразу сваливается гора подарков. Классного обслуживания, это очень удобно. В первую очередь, это такая омниканальность, да, получается, что вы через сотовый телефон можете попасть в целый большой мир. Через приложение, например, Сбербанк Онлайн, вы получаете всю информацию о вашей связи, вы можете пополнить телефон. Это удобно. Это целая жизнь, которая помогает людям на протяжении целого дня.
1: Я, кстати, все думаю, куда мне эти бонусы деть? Оказывается, вот куда их можно пристроить.
2: Можно оплатить. А что, ты в Бургер Кинг не ходишь, нет? Там тоже можно бонусы.
1: Нет, нет, они у меня копятся, но пока, видимо, вот для
2: нужного дела копятся.
1: Есть стереотип, что все вот это вот виртуальное для молодежи, для какой-то продвинутой части аудитории, общества, как на самом деле? Или это уже действительно становится народным таким оператором?
0: Мне кажется, это народный оператор, имею в виду, что это оператор для всей страны. И в этом есть, наверное, очевидное отличие. Как я уже сказал, что у нас есть три партнера по всей стране. Мы единственная большая федеральная компания, которая осуществляет услуги связи во всех 89 регионах страны. Это отличительная особенность. В каждом отделении банка вы можете прийти и подключить себе сим-карту и теперь стать клиентом Сбермобайла. Мне кажется, это очень хорошая, удобная история. И, конечно же, мы рассчитываем для и работаем с клиентами Сбера. Соответственно, это практически каждый житель страны, от мала до велика, школьники.
1: То есть, смотрите, можно не только в интернет зайти на сайт, а можно зайти в отделение Сбера, да, и сказать, что вот помогите мне вот с этим переходом, да?
0: Правильно, да. Я понимаю?
2: Хорошо, обязательно продолжим эту тему. Очень интересно, мы так начали заход такой. Ух, чуть позже у нас по музыке Александр Маршал будет здесь на шансоне. Не переключайтесь.
3: Городские встречи на радио Шансон. На радио Шансон реклама.
4: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2020 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Возьми меня с собой.
1: Александр Маршал, заслуженный артист России, только что в эфире радио «Шансон». Друзья, городские встречи берут вас в мир будущего. У нас есть для этого специальный человек, проводник, директор по коммуникациям Сбермобайл Павел Никифоров. Мы изучаем, куда все движется, вот мобильная связь, как она развивается. Посмотрели, действительно, тут 89 регионов России. Я когда смотрел и думал, а сколько всего? Их всего 89.
2: Да, то есть везде все они регионы, уже. Да.
1: Но вообще сейчас, буквально вот за прошлый год, очень резкий скачок, резкий рывок у Сбермобайла. Да, как, что произошло? Расскажите, что за секрет у вас такой?
3: Ну, в первую очередь, это люди. Это команда, которая пришла как раз защищать новую стратегию, развивать и двигаться такими аршинными шагами. И у нас все получается. Работаем вместе с крупным банком. Как я только что говорил, что огромное количество отделений. Хороший сервис, классное качество сети, хорошие цены. Получается, мы попадаем там, в 5 пунктов, которые точно нужны для клиента. Это не какая-то не магия, а просто... стараться делать лучший продукт, хорошо работать и не ошибаться. Для этого должна быть хорошая команда, люди, которые поддерживают друг друга. Uh-huh. Базовый настройка вроде бы, но вот только так работает.
1: Вот как бы сейчас немножко досталось по шапке оператора большой четверки, вот вроде вежливо, то есть там вроде тоже работают. И смотрите, люди ходят туда-сюда со своими номерами, да, но получается, что к вам пришли вот по итогам там начала 26-го года больше людей, чем кому-либо, да, здесь... Что случилось? Чем вы там привлекаете?
3: Вообще, это была большая проблема. Наверное, помните, называлось мобильное рабство. Долгое время, наверное, десятилетие была проблема, что люди не знали или не могли перейти от одного оператора в другой. Их удерживали цены.
1: Без
3: смены номера, да, как раз. Спасибо большое. Это была большая проблема. Все переживали. Даже до сих пор знание людей в стране не такое высокое. Все переживают, сохранится ли у меня номер? Угу. Я могу сказать, да, вы можете сохранить свой номер и перейти к нам. Это нормально, это удобно, это хорошо. Есть определенные процедуры. Это занимает не один день, не один час. Хотя мы бы хотели, чтобы так было. Если человек хотел перейти, то ему дают небольшое время на подумать. Для того, чтобы правильно совершать, знаете, как во время развода. Mm-hmm. Немного надо подумать. И вот если человек точно принял решение, то он переходит уже тому оператору связи, который точно он выбрал. За качество, за цену, за услуги. И так получилось, что да, в совокупности тех пунктов, которые я вам сказал до этого, люди попробовали. Второе, они стали узнавать. Мы, пиарщики, маркетологи, запускаем рекламные кампании, ходим на эфиры. Тем самым знания о нашей компании все становится шире, и люди интересуются о нас. Тем самым у нас растет база и растет очень хорошим темпом. Мне кажется, в этом году будут еще классные результаты, я в это сильно верю, было бы здорово. Поэтому переход со своим номером – это одна из самых важных вещей, потому что сейчас такая ситуация, что самые главные клиенты в компании – это как раз люди, которые уже с старым номером, потому что они потребляют хорошо, звонят много, и поэтому это на рынке, эти люди на рынке самые такие золотые рыбки, скажем так, которые интересны каждому абоненту.
1: Если золотая рыбка захочет в вашу акваторию, какой ей маршрут прокладывать?
3: Все очень легко и просто. У нас для каждого человека, который, если хотел бы, мог прийти и поговорить в отделении связи, в отделении банка с человеком. Всегда это возможно сделать, прийти и подать заявление на переход. Это можно делать на нашем сайте, если диджитальный человек, вам это удобно сделать. Это все занимает минимальное количество времени для того, чтобы оформить заявку. Это, правда, легко, просто и быстро.
1: Если вы знаете сайт, то, уверяю вас, не все. Кому-то надо напомнить, расскажите.
3: У нас очень простой сайт sbermobile.ru.
1: Вот, заходите, и там все написано.
2: А в приложении, ну, то есть в мобильных телефонах ведь есть приложение Сбер, вот там это все может тоже?
3: Сейчас тоже можно сделать заявки, и мобильное приложение – это один из... Как я уже говорил, мобильное приложение Сбера – это вход в экосистему. Там тоже мы присутствуем, различные есть баннеры, и вы точно можете найти в поиске, который есть наверху при помощи GigaChat.
2: Ну, мне кажется, просто это самое простое, потому что такое приложение есть у каждого, да. Вот все очень просто. Заходишь в Сбер, там все это находишь, заходишь и оформляешь. Причем оформление занимает, ну, не так много времени, наверное, сколько?
3: Очень быстро, правда, это минутное дело.
1: Дорогие друзья, чтобы у вас была специально минутка для этого дела, зайдите, у нас сейчас пауза, ну а потом мы вернемся, продолжим.
0: Городские встречи на радио Шансон. Реклама на радио Шансон.
4: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
5: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: смешно.
1: Единственная и нежная Любовь Успенская только что в эфире радио «Шансон». Друзья, городские встречи продолжаются. У нас в гостях директор по коммуникациям Сбермобайл Павел Никифоров. Мы уже узнали кое-что интересное для себя и посмотрели на сайте Сбермобайла. Кстати, можно зайти, если у вас вот как-то с интернетом пока не очень, ну там в силу разных причин, можно зайти в отделение Сбера. Правильно я говорю? Да.
2: И 100%.
1: Там получить информацию, там получить все ответы на все интересующие вас вопросы. Значит, вопрос у нас сейчас по безопасности. Не секрет, что нехорошие люди бывают, названивают,
3: бывает,
1: что-то
3: да,
1: предлагают противоправное. Как защитить себя вот здесь? Дайте советы, что предлагает Сбермобайл.
2: Но вы правы. Мошенничество, различные атаки на клиентов, это, наверное, самый сейчас бич 25-го и 26-го года. Гигантские проблемы и отчетности, что миллиарды рублей выведены у клиентов, жителей страны, скажем так даже. Как это происходит? Чаще всего это социальная инженерия, да, соответственно, люди звонят, большое давление, пытаются изолировать в коммуникации от каких-то людей, которые рядом стоят, и начинается прессинг. Вообще безопасность, мне кажется, для всех самый базовый уровень. И мы подумали, что как мы можем помочь своим клиентам. Первое и самое понятное, для нас безопасность должна быть бесплатной. Каждый человек в стране должен, если это сотовая связь, они должны получать ее априори бесплатно. И мы так и сделали. И предоставили очень интересный сервис, наверное, скажем, трех уровней, четырех уровней, даже сейчас скажу, потому что каждый раз входит новое обновление. Первый — это самый простой, который еще идет до звонка. Мы анализируем огромное количество сотовых номеров и понимаем, что где-то если там звонки, жалобы и так далее, мы просто вычищаем и отключаем эту историю. Конечно, через миллион проверок, понимание, уже с пониманием, что что-то не так с этим номером телефона.
3: Он автоматически как-то вычисляет это?
2: Нет,
3: да?
2: Можно, например, если вам звонит какой-то мошенник, вы можете прям оставить жалобу и прям дать обратную связь оператору в том числе для дополнительных разбирательств. Как бы.
3: Хорошо.
2: Такой помощь соседу, я бы назвал это так.
1: А если, например, звонит на телефоне, циферки высвечиваются, нет такого, что, возможно, спам или мошенничество?
2: В том числе. Но бывает сейчас, знаете, это достаточно сложная история. Иногда в эти номера попадают курьеры, потому что они тоже очень часто звонят, доставщики и так далее. То есть эта история не на 100% обезопасит вас от решения. Иногда достаточно важный звонок, вы можете пропустить, и там что-то произойдет. Соответственно, второй очень важный момент, который при помощи, наверное, технологической истории последних лет прошел, это внедрение в коммуникацию искусственного интеллекта. Достаточно важный, интересный процесс. Когда человек разговаривает с другим человеком у нас по телефону, искусственный интеллект, понимая, что что-то идет не так, в речевых фрагментах перевести деньги, случилось что-то, подождите, какие-то определенные маркеры, которые должны быть и часто используют мошенники, в этот момент самая важная часть у вас в трубке, есть небольшая хитрость, что вам искусственный интеллект подсказывает, возможно, это звонок мошенников.
1: Прямо голосом?
2: Да, прям голосом.
3: А мошенник сам слышит?
2: Он не слышит.
1: Марья Ивановна, положите трубку.
2: И на самом деле
3: страшно,
2: это...
3: Страшно, когда кто-то третий в твой разговор.
2: Это настолько интересная функция и важная, потому что вы просто в этот момент просыпаетесь. В этот момент вам нужно просто щелкнуть немного и понять, может быть, что-то не так, может быть, это действительно мошенник. Вам нужно маленькая секунда подумать. А это безумно сложно сделать, когда на вас огромный поток новой информации, давят постоянно мошенники, и в этот момент не можете ничего сделать. И это, вот этот щелчок, очень, поэтому чаще всего говорят, отойдите от людей, чтобы вас никто не слышал, и... Вот эта внутренняя история искусственного интеллекта очень часто помогает людям вообще понять, что происходит.
1: Это у каждого абонента или надо подключать отдельно? Вот
2: вы можете
1: защиту?
2: Зайти как раз, это бесплатная функция, но вы можете зайти в свой личный кабинет и нажать галочку «Подключить функцию хранитель». Вот, функция хранитель Aura, да, там вот у нас это отдельная часть безопасности на сайте. Ой, опять же, очень легко, просто, быстро поставить галочку, оставить «Окей», и это работает. Угу. Для меня вот... Прям полезная история. Я очень часто рассказываю про этот случай, если позволите.
3: Да, случай обязательно расскажете. У нас просто сейчас тоже голос подключится к нашей беседе и споет нам красиво. Прямо сейчас Стас Михайлов на шансоне, а к беседе мы обязательно и к случаю вернемся.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Павел Никифоров по-прежнему у нас в гостях. И мы слушаем вот интересную историю. Прервались, и сейчас как раз продолжение. Продолжим.
1: И интересная история. Я часто выступаю, рассказываю про безопасность, про сервис-хранитель. И представляете, мне звонят, говорят: «Павел, здравствуйте, здравствуйте». И просят код домофона, что сейчас что-то меняется. Я вообще без какого-либо... Ну, у нас, правда, что-то менялось.
0: Домофон в подъезде.
1: Да, что-то делалось, какие-то работы в доме велись. И я даже не думаю, что что-то может произойти. И в какой-то момент у меня щелчок, аккуратно, это может быть звонок мошенников. Я так думаю, так мы же изучали. Я сам студентам рассказывал, что какие есть скрипты по мошенничеству в университете. Я так думаю, так, стоп, какой домофон? И все. То есть даже несмотря на то, что вы думаете, что вы хорошо разбираетесь в кибербезопасности, вы точно не попадетесь, чаще всего именно такие люди, самоуверенные, можно так сказать, попадают в вот такие нелепые истории.
0: Ну и совет для самоуверенных людей, которые сообщили не туда код от домофона. Что делать, если уже вот что-то там ушло?
1: Все, если ушло, сразу же можно звонить в полицию, можно сразу же в первую очередь заходить в госуслуги, проверять, что там произошло. Потому что иногда не успевают поменять все коды, и вы можете спасти свою учетную запись и так далее. Но в первую очередь это действительно преступление, и это нужно сообщать.
0: Госуслуги и полиция, это первое, да?
1: Прям сразу же.
0: Как-то вот если по финансам там человек пострадал, Сбер здесь может, все-таки вы Сбер Мобайл, вот тут дайте совет.
1: Интересная особенность. У клиентов Сбера и у клиентов Сбер Мобайл, если вы являетесь и там клиентом, реже звонят мошенники. Мы сами это удивились, потому что вот эта связка банковского оператора с сотооператора вместе как будто отпугивает и создает дополнительные какие-то барьеры для воровства. Ну, пример, наверное, еще тоже очень интересный. У нас, я сказал, про две ступени защиты, но есть еще две такие коротенькие. Третья ступень, наверное, самое важное, что при определенных условиях, если вы не виноваты и при разбирательстве в будущем с нами уже мы увидим, что деньги были похищены не по вашей вине, есть отдельный процесс страхования как раз, и в отдельных случаях мы возвращаем деньги. Это тоже достаточно хорошая история для того, чтобы обезопасить себя, подстраховаться, как говорится.
0: Вот это... А чтобы оказаться в этих отдельных случаях, чтобы, может быть, галочку где-то поставить?
1: Да, вот тут расскажите. Поэтому более подробная информация. Там действительно много различных пунктов, там много условий. Uh-huh. Но лучше все зайти на сайт sbermobile.ru, там есть все подробно. Если нужно, то вы можете позвонить в том числе на горячую линию, и там уже квалифицированные люди по всем пунктам расскажут.
0: Телефон горячей линии где ищем?
1: Тоже на нашем сайте, но в принципе это 901.
0: Ну, в конце концов, друзья, если сложно разобраться, да, разные слушатели, разный возраст, можно прийти в отделение, там найти специалиста, который вот и хранителя подключит, и номер поможет перенести, все данные тоже скажет, за какое время это произойдет, и галочки там, где надо, поставят.
1: 100%, так и есть.
2: Ну, а что, набрать 901, мне кажется, это еще проще.
1: Мне кажется, думаешь, каждому человеку свое. Да.
0: Ты знаешь, когда у меня были вопросы, я вот просто ножками пошел и там спрашивал кое-что.
2: Все
0: по
2: картам,
0: да, по страховкам. Да? Ну, действительно, вот, а почему нет?
2: Любишь-то ходить,
0: Ром. Нет, разные вопросы бывают. И, конечно, ну, действительно, ну, тут...
2: Ну, хорошо, я соглашусь, да, каждому свое. Кому-то удобнее действительно просто позвонить, кому-то проще пойти и в глаза посмотреть вот человеку. Вот я на вас смотрю, вы мне вот ртом вот откроете, все скажете, я только так понимаю. Люди же по-разному понимают, у кого-то слуховое восприятие, у кого-то глаза, а кто-то очень просто вот без мобильного ничего сделать.
0: Ну, а сейчас, друзья, слово спонсорам, которые нам позволяют открывать рот, когда этого требует эфирное пространство. Очень скоро мы продолжим городские встречи.
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угаран 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: просто шутка.
1: Городские встречи на полном серьезе продолжаются. Дорогие друзья, в гостях у нас Павел Никифоров, директор по коммуникациям Сбермобайл. О том, что можно уже сделать, мы поговорили. Как украсить свою виртуальную мобильную жизнь.
2: Да, да, да.
1: Компания технологичная. Ну, вообще, фишки вот этой технологичной компании, они же бывают интересны, прежде всего, ну, наверное, молодежи, да, людям в возрасте. Хочется просто позвонить.
2: Прийти.
1: Все узнать, ногами. Да, сходить. Угу. Что для молодежи, да, чем удивляете, чем восхищаете, Павел?
2: Мне теперь расскажите.
1: Да, да, да.
3: Ну, правда, как я вам вначале сказал, что самое важное угодить своему клиенту. Кому-то нужно прийти в отделение, а многим людям, например, не хочется разговаривать по телефону и только правильно переписываться и часто получать короткие правильные ответы моментально и быстро.
2: Вот, да.
3: К счастью, как я уже говорил, технологии международные и российские двигаются вперед, и внедрение различных нейронных сетей, искусственного интеллекта помогает двигать телеком-отрасль сильно вперед. Вообще, я бы сказал, что в России, да и в мире, телеком-отрасль — это такой локомотив, который двигает и другие тоже рынки вперед, такой паровоз в хорошем смысле это слово. И во многих уже в процедурах, в департаментах, я бы сказал, мы внедряем различные нейронные сети ИИ для улучшения качества работы там, сети нашей, например, для клиентского сервиса. Помогаем, сокращаем время, например, до звона, быстрее помогаем отвечать на какие-то сложные вопросы, заготовки достаточно хорошо работают. То есть я бы сказал, что технологичность нашей компании сейчас — это повсеместное, аккуратное, вдумчивое внедрение искусственного интеллекта для лучшего сервиса наших клиентов.
1: А так вот, чтобы поговорить с человеком, можно так дозвониться и сказать, вот, соедините с оператором?
2: Искусственный интеллект, да, включи меня,
3: Софья. Это здорово. Да. Бывает, мы недавно слушали с коллегами, как работает искусственный интеллект, очень часто люди даже не понимают. Это настолько фееричный диалог, эмоциональный, с правильными точками. Я уверен, что в какое-то будущее, возможно, и радиоведущие тоже будут уже как искусственный интеллект.
4: Нет, подождите, зачем нам это? Не надо нам это, мы сами пока справляемся, да?
1: Возможно, люди, которые нас давно слушают, может, и не подозревают, может быть, мы уже искусственный интеллект.
4: Мы искусственный интеллект.
5: Мы роботы.
1: Нет, серьезно, мы пока еще люди, и для людей работает Сбермобайл. Помогает ли Сбер и в чем вообще вот наличие такого большого партнера? Что-то инновационное вы получаете, какие-то, может быть, технологичные тут моменты тоже, кого, чего у других нет?
3: Ну, я бы, наверное, сказал, здесь можно рассматривать, знаете, как хард и софт истории, даже не скиллы, а огромная компания, и там гигантский опыт знания, менеджмента,
1: конечно,
3: процедур.
1: Да.
3: И когда мы, на самом деле, небольшая компания, у нас не так много человек, всего в Сбермобайле работает около 300-350 человек, чтобы не соврать точно. Угу. Это действительно очень мало. И мы такие команды, руководители, которые знают, где правильно найти их хороший сервис. И чаще всего этот сервис уже внутри экосистемы. Мы синергетически очень классно работаем вместе. Например, тот же искусственный интеллект. В России не так много, по пальцам пересчитать одной руки, нейронок. Поэтому мы внедряем гигачат для работы, улучшаем его тоже, помогаем с LLM-кой, то есть базой данных и так далее. То есть это...
2: Круто.
3: Помощь вот от Сбера, которая потом переходит на наших клиентов.
1: А вот интересно, если, например, у человека плохое настроение, он звонит куда-нибудь и разговаривает по душам с искусственным интеллектом. Вот такая штука у вас есть?
3: Блин, это просто... Надо, кстати, новый продукт сделать. Вот не зря я пришел.
1: Я вам рекомендую, понимаете? Человеку, может быть, не надо ничего решать. Просто у него вечер, ему хочется с кем-то поговорить, обсудить, что там на фильме «Колобок». Вот как тебе? Невозможно с кем
2: поговорить. Ты успеешь еще поговорить, у тебя для этого будет еще
1: ладно,
2: половина августа.
1: Друзья, Павел Никифоров был в гостях у радио «Шансон». Огромное спасибо. Мы прощаемся в следующем часе. Рит Виноградова, Ирина Сотникова,
2: Роман Шахов. Пока-пока.
1: Пока-пока, друзья, да. Услышимся еще. Счастливо.
2: Мы на каникулы пойдем?
1: Пойдем.
2: Пойдем.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Москве стартует новый городской проект «Ночь в поликлинике». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. 22 и 29 августа с 8 вечера до полуночи в 10 поликлиниках москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации врачей. Проект объединяет заботу о здоровье с развлекательной программой. В медучреждениях состоятся кинопоказы, концерты, спортивные и творческие мастер-классы. Пространство поликлиника разделят на медицинскую и досуговую зоны. Каждая площадка будет посвящена отдельной теме – спорту, искусству, музыке, кино или театру. Ночь в поликлинике – продолжение московского чекапа и павильонов здоровья на бульварах, которые уже работают в рамках философии здорового долголетия. Компании начали использовать практику удержания части зарплаты в качестве депозита на случай внезапного увольнения сотрудников. Однако такая схема не имеет правовых оснований и нарушает нормы трудового законодательства. Работодателям могут грозить штрафы и требования вернуть удержанные средства. Как сообщает «Известия», российское законодательство не содержит понятия «депозит за внезапное увольнение». Работодатель не вправе удерживать часть зарплаты сотрудника в качестве залога или компенсации за возможность для неудобства, связанные с уходом работника. По словам HR-эксперта Анны Аликовой, подобные практики чаще появляются в сферах с высокой текучестью кадров, например, в розничной торговле и общепите. Кроме юридических последствий, такая практика несет репутационные риски для работодателей. Участник лотереи в США выиграл джекпот более 1 миллиарда долларов. Как сообщили организаторы лотереи, по правилам победитель может получать выигрыш частями. Сначала ему выплачивается первая сумма, после чего следует еще 29 ежегодных равных выплат. Также победитель имеет возможность выбрать единовременную выплату. В этом случае сумма выигрыша составит 450,5 миллиона долларов до уплаты налогов. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

Дарю вам свое сердце. Меня зовут Рита Виноградова. Греюсь в студии радио «Шансон». Здесь тепло и хорошо. А в Москве сегодня морозно, плюс 14. Мы, конечно, знали, что лето может закончиться, но чтобы вот так, неожиданно. Что ж, погода меняется, а хорошая музыка остается с нами в любое время года. Устраивайтесь поудобнее, будем согреваться вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 72 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Недавно прочитала, что многие люди проверяют телефон сотни раз в день, даже не замечая этого. А вы обращаете внимание, сколько раз смотрите в телефон просто по привычке? Что нужно сделать? Ну, во-первых, отслеживать это, убирать телефон в другую комнату, например, и стараться жить больше реальной жизнью, смотреть по сторонам, замечать красивое и, конечно, слушать хорошую музыку здесь, на радио «Шансон». Прямо сейчас для вас «Лолита на Титанике».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Плохой полицейский.
8: Все живут по моим правилам, даже преступность.
7: И хороший полицейский.
9: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
7: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Радио «Шансон».

0: господа! Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

тормоза. Руки нараспах, как весла в лодках. Кто сказал? Он правду ей сказал.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Сегодня четверг, а это день надежды, потому что пятница уже мелькает на горизонте, но расслабляться еще рано, хотя знаете что, на несколько минут все-таки можно, особенно если впереди любимая песня. Больше романтики от Сергея Любавина прямо сейчас. Луна.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не

В эфире «Легенда» радио «Шансон» Михаил Круг, а я спешу напомнить, чтобы вы не пропустили очень важное, яркое событие, которое состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. Приглашаем вас, дорогие наши, на всенародную танцплощадку «Эх». Разгуляй! Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Танцы, улыбки, отличное настроение, билеты еще в наличии, возрастное ограничение 12+.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
7: Город Казань, улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
8: Реклама не ЖДО, Гаргоби, ОГН 128-786-0-26-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры» по рубрике на Фрэш.ру.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Радио «Шансон».
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Радуюсь нашей встрече и приветствую всех, кто на волне радио «Шансон». Сегодня 13 августа, Всемирный день донорства органов. Хороший повод вспомнить, насколько много в мире зависит от человеческой доброты. Иногда один человек способен подарить другому не просто надежду, а целую жизнь. Такие даты напоминают нам о самом важном. Давайте добавим больше добра, тепла. Открываем час приветов. Жду ваши душевные порывы и поздравления на номер +7 909 955 103 и 0. И уже прилетели сообщения. Хочу передать привет своему бывшему мужу Дмитрию Логачеву и его супруге Ольге. Самый вкусный борщ только у Дмитрия Логачева. Готовит его изумительно. Написала нам Ирен из города Курск. Еще одно сообщение. Мы сидим у костра, слушаем шансон. Передаю привет своему любимому мужу Федякину Сергею от жены Натальи. Ну что, мы желаем вам любви и песня для вас. «Я куплю тебе дом», группа «Лесоповал».

Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа.

Хочу передать привет Устим Акимычу и Пестемее Макаровне. Замечательные люди, отзывчивые, гостеприимные, долгих лет жизни и процветания совместного бизнеса. Алина из города Курска нам написала. Хочу поздравить семью Дремовых и Козловых с хорошим вечером. Они сегодня выиграли 5 килограмм пельмешек. И где такие розыгрыши проводятся? Потому почему у нас еще их нет? Молодцы, Димон и Леся, город Курск. Привет коллегам, водителям, дальнобойщикам, город Алексеевка, Белгородская область. Всем добра, позитива, удачи на дорогах. Подписался Олег Дав 038. Хочу передать привет Куропаткиной Галине Алексеевне. Мы едим бургеры. Какой сегодня был хороший день. Передайте, пожалуйста, привет любимому человеку Андрею. Передайте, что я прошу прощения у него. Люблю его, написала нам Ирина. Еще одно сообщение. Сегодня день рождения нашего любимого сына Данила. Ему исполняется 30 лет. Какой прекрасный возраст. Желаем успехов, удачи, любви, исполнения всех желаний. Пожалуйста, поставьте песню Ирины Аллегровой с днем рождения. Семья Лыковы, город Подольск. Специально для вас, для всех именинников. С днем рождения. We'll be right back.

А мы продолжаем наш красивый, уютный вечер здесь на волне радио Шансон. Плюс 7-909-955-103-0. Я жду ваше сообщение. Передайте привет моему другу Алишеру Кудусову от Натальи. Мы завтра едем в отпуск на 2 месяца. Отлично. Прошу передать привет моим любимым людям, мужу Николаю, мамулечке, а также детям Егору и Артему, которые сейчас отдыхают в лагере, но уже очень хотят домой. А я так понимаю, забирать вы их не собираетесь. Написала нам Виктория из Балашихи. Передаю привет любимому мужу Лёшке Мазур. Родной, очень тебя люблю, скучаю. Спасибо тебе, что терпишь все мои заскоки. Ты у меня самый лучший, самый-самый терпеливый. Люблю тебя сильно из Вербилок с любовью. Сегодня у замечательной девушки Иришки Пыжовой из города Саратова день рождения. Желаю всех благ, всего доброго, светлого, каждый день, чтобы радовал, а удача сопутствовала всегда и везде. С уважением, Танюша из города Санкт-Петербург и вся наша дружная вышивальная команда.

Какая замечательная песня. В эфире радио «Шансон». Столичное время 21:32 минуты. 13 августа. Сегодня еще и день встреч. Отмечается такой праздник. Я вдруг подумала, что в нашей жизни все самое важное обычно начинается именно со встречи. Дружба, любовь, какая-то новая работа, какое-то знакомство случайное, которое потом меняет целую жизнь. Поэтому желаю вам больше красивых, ярких встреч. И переходим к вашим сообщениям. Хочу передать привет моей любимой Ирочке. Очень люблю ее. Прости меня, от Андрея. Это сообщение. Передайте привет моему дедушке Валерию Анатольевичу от Вики. Привет Елене в Рязань и всем друзьям и близким. Позитива, добра и удачи. Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга нам написал. И вам тоже в ответ, конечно, побольше позитива. Любимое радио, хочу передать привет и пожелать хорошего отдыха хорошему человеку. Логачевой Ирине написал нам Леонидыч из города Курска. А я вам напомню, что наш номер +7 909 955 103.0 принимает ваши поздравления, приветы, признания. Не стесняйтесь, пишите, еще есть время. Сейчас послушаем и позажигаем вместе с Михаилом Шуфутинским под зажигательную классную песню «Марджанджа».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливый».

0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
1: А вы на волне радио «Шансон». Проводим вечер вместе в отличной компании. Меня зовут Рита Виноградова. Я желаю вам только хороших новостей. И пусть у каждого из вас будет тот, кто ждет, кто любит и может передать вам привет в программе «Только для вас». Переходим к приветам. Привет двум инженерам в Дороховской даче, Сергею и Роме из Товаркова. Делают систему электроснабжения для Володи. Привет моей любимой жене Григорян Кристине. Кристиночка, я тебя очень люблю, написал нам Вячеслав из Краснодара. Здравствуйте, радио «Шансон». Передаю привет всем арчанам. Орск на связи. Всем хорошего вечера, отличного настроения. Все будет хорошо. Поздравляю всех с юбилеем. Саратовский ОРТПЦ, особенно Балашовский цех и себя любимого Михаил Иванович нам написал. Я желаю всем доброго вечера. Оставайтесь на правильной волне. Радио «Шансон». Прямо сейчас послушаем. Добрый вечер, Москва.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Евгений Григорьев радует нас на волне радио Шансона. Если день оказался сложнее, чем хотелось бы, оставьте, отпустите его. Все самое срочное подождет до завтра, а сегодняшний вечер пусть принадлежит только вам, хорошему настроению и музыке на волне радио Шансон. Группа «Лесоповал» для вас.

Душевность от Олега Митяева. Кто-то успел съездить в отпуск, кто-то планирует его осенью. Ну, в любом случае, отдых лишним не бывает, поэтому приглашаем вместе отправиться на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник», «Делюкс», «Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагуч, Алексей Брянцев. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет. Информация.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
13: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет. Лучше этих лет, лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

Дуэт Евгений Росс, Алена Петровская, «Донская бравада». А август потихоньку напоминает, что осень где-то уже совсем рядом. Но давайте не будем ее торопить. У нас впереди еще будут и теплые вечера, и любимые песни, и летние, жаркие истории. А прямо сейчас история про любовь от Алексея Брянцева.

тихо, не слышно, ступая на носочках мягко, она уже почти не дышит, она уже почти иссякла.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 72 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Каждый день.

0: Гетто. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

есть интересное исследование о том, что впечатления часто приносят человеку больше удовлетворения, чем покупки. Наверное, поэтому новую вещь мы через месяц уже почти не замечаем, а поездку десятилетней давности можем вспоминать до сих пор. Поэтому вкладываемся в хорошие эмоции, желаю вам больше позитивных впечатлений. С вами в этот летний вечер была Рита Виноградова. Убегаю домой под хулиганскую песню Сергея Наговицына «Девочка-проказница».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Строит районы смело.
2: Суостроит.
1: Строит для всех поколений.
2: Суостроит.
1: Строит для чемпионов.
2: Суостроит.
1: Строит в моем регионе.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

надо мной плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

фарфоровая кожа, весенняя помада. Румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую.

двери. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коробкой.

прежде любила и кофе с молоком, а ей было угодно читать в кровати книжки. Она дожди любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плыву.

Разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица. Разрушенного века осколок красоты.

окон 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 71 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Огромный прожектор, вместо свободы сны. И на колючих ветках вместо листвы шипы. Слышал, не зарекайся,

утрам встает. Просто

когда прочтешь мое письмо.

0: Ведь иногда вспоминаю.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

рассыпались легенды. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да-да. Ты ж не скажешь про то,

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количестве призов или розыгрышей, сроков, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, а на лицо ужасные, добрые внутри.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Но проклятый мост.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: ночка на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.